0: dfm.ru или в мобильном приложении. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.

Дивак, слоудаун на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно движемся по ночным хитам. Европе Плюс, Мадонна и Мартин Гаррикс ожидают нас на горизонте. Бизар сразу после Хутия, София, Матси и Роберт Майлз. Делай громче. Летим вперед.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Hold the Horizon. Зоя здесь на радио номер один в России. 3:35 в Москве. Впереди Disco Line City наши. No Broke Boys. Также Take Me There успеем послушать от Дати. Отправляемся далее по хитам на Европе+.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Fast Boy, Music Sound. Совсем скоро. До этого появится красотка Ла Лиса и споет Moonlit Floor. Также у нас в гостях Шакир и Бёрнбой, Дай-дай, ранее всех остальных. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе+.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

True Colors, Примадонна на Европе Плюс. Утро постепенно наступает, 4:19 в Москве. Амир Зайцев меня зовут, рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Далее Blackpink, совсем скоро Jump. Также Pink послушаем Get the Party Started. И Алекс Уоррен встретит нас с треком Fever Dream. Никуда не уходя.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Like an Animal. Это Cat's Eye. Отличное музыкальное произведение здесь на радио номер один в России. Других у нас не бывает. Межзайцев меня зовут. Мы движемся вперед упорно, с улыбкой на лице. Да, почему? Ну, потому что пятница же. Пятница, 2 октября на календаре. Прекрасный, чудесный день. Много успеем сделать, еще и отдохнуть. Дэйв Ремонт впереди. Минелли на фите. Love on repeat сразу после Dive into me. Элла Кейк Халя. Делай громче.

0: Уважаемая Катя Айова, ну мне все интересно. Мне безумно все интересно. И абсолютно правильное правило вообще так говорится. Нет, не говорится. Верное правило. Вот так мы сформулируем это. На сей момент 4:50 утра. Что вы хотите от меня? Трек «Мы» на радиостанции номер один в России. Философское и очень эмоциональное произведение искусства от Айова. В финале этого часа Swanky Tunes, Reagan, Fix Me. Также Fast успеем послушать от Demi Lovato. Делай это пятничное утро громче вместе с нами.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И Месси был на своем пике, и Роналду, у них, получается, пики точеные.
0: Так получается. А еще что есть у них? Ты тронул-то, ходи, Антон, дальше.
1: По будням с 7 до 9 вечера
2: на Европе Плюс.

0: 5 часов утра в Москве.
1: Европа плюс. Крутой подъем. Европа плюс.
0: А вот и пятница наступила. Всем доброе утро, всех поздравляю. Да, все, неделя финалится. Впереди прекрасные выходные. Миша Зайцев, мое имя. Крутой подъем, Европе плюс. У нас планы следующие. Планы ударить подарки. Планы радовать наших слушателей. Заставлять всех улыбаться. Почему? Потому что сегодня World Smile Day. Всемирный день улыбки. Вот будем праздновать с самого утра. Как будем это делать? Помимо того, что у нас удачный созвон в этом часе, да, нужно будет, так сказать, просто дозвониться. А дальше уже, ну, судьба все распределит. Если какая-то из последних трех цифр ваших номеров телефонов совпадет, в двух дозвонившихся, все, каждый подарок получит. Это через полчаса. До этого гороскоп и хиты также. Доминик Файт, Baby Doll, в самое ближайшее время, сразу после Imani, Don't Be So Shy, а прямо сейчас Дракула, Тэм Импала и Джани в крутом подъеме на Европе+. Плюс.
2: Крутой подъем.
1: Подъем.
2: Европе плюс.

18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Второй подъем.
1: Мужчина каждое утро просыпался разбитым, поэтому решил заснять свой сон на видео, и источником проблемы оказалась кто? Его жена! Естественно, девушка очень много ворочается во сне и постоянно пытается лечь на мужа. За одну ночь супруги сменили свое положение почти 50 раз. Более того, я посмотрел эту ускоренную видеозапись, которая сейчас вирусится в социальных сетях. Это, конечно, совершенно потрясающе. Это не сон, это какой-то танец, но самое смешное заключается в том, что там песик еще лежит вместе с ними, и он в какой-то момент тоже пытается как-то, избежать вот этого танца, да, лечь сначала в одном месте, потом в другом, а потом плюет на все и думает, нет, ладно, пойду к себе на лежанку. И покидает кровать, да, очевидно, мягкую и хорошую, но непригодную для сна, потому что супруга берет все в свои руки и забирает любое свободное пространство. Да, летим вперед, Сильвер на Европе Плюс, Forgiven сразу после Ride Slow, Kimo Sounds прямо сейчас.
2: Подъем. На Европе Плюс.

Послушаем советы вселенной. Да, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Что нам обещает на эту пятницу? Овны, вы станете причастными к какому-то масштабному проекту. Тельцы, сегодня чем больше экспромта, тем веселее. Близнецы, справятся с негативными эмоциями, поможет разговор с близкими. Раки, всплывет новая информация, которую стоит учесть. Львы, у вас получится внести ценное предложение в рабочий процесс. Девы, некоторые неопределенности в жизни наконец прояснятся. Весы, вам просто необходимо разрядить свою нервную систему встречи с друзьями. Скорпионы, не верьте тем, кто слишком много обещает. Стрельцы, не бойтесь сегодня брать на себя дополнительную ответственность. Козероги, ваши энергетические затраты на работе окупятся сполна. Водолеи, рубите с плеча и не задумывайтесь о последствиях своего решения. Рыбы, для кого-то вы сегодня станете очень важной персоной. Вот что говорят звезды. Удачный созвон впереди. Сразу после Сидерленд, Тутутуру и Broken People успеем послушать Logic и Rag & Bone Man.

7456565. Ну что, попробуем подарить подарки нашим слушателям. 7456565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся. Если какая-то из последних цифр совпадет у двух слушателей, которым удастся дозвониться, то все, каждый подарок получит. Посмотрим на то, насколько удачи сегодня с вами. 7456565, код Москвы 495. Жду звонков прямо сейчас.

0: Личный созвон.
1: Проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Антон. Антон, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Значит, Антон, я тут залез в интернет, и помимо того, что сегодня Всемирный день улыбки, я еще отыскал, что сегодня день рождения электронной почты, 55 лет с момента создания. Скажи, пожалуйста, вот какую роль электронная почта играет в твоей жизни? Часто ли ты пользуешься? Если да, то в каких целях? В рабочих или же, я не знаю, какие-то что-то туда, может быть, приходит, какие-то письма?
2: Ну, в работе, конечно, это особую роль играет почта наша.
1: Хорошо. А вот сейчас у многих же рабочие чаты, они в социальных сетях, да? Ты как к этому относишься? Потому что я сразу скажу, меня лично периодически, я вот захожу в определенную там социальную сеть, ну, например, вот ВКонтакте возьмем. Представим, что рабочий чат там. Ты заходишь, и там же параллельно куча разного развлекательного контента, и вот меня лично это отвлекает. У тебя есть ли такое? Или в основном это почта и как бы, ну, и все?
2: Нет, почта, социальные тоже сети есть, ВКонтакт тоже все есть.
1: Ну, а тебя не особенно отвлекает, например, да, если... Вот...
2: Да нет, не особо.
1: Антон, я понял, ты просто дисциплинированный человек. Ты, если зашел по работе кому-то что-то ответить, вот это этим заканчивается. У меня просто это заканчивается конечно. Тем, что я уже все, какие-то клипы там смотрю, и 40 минут моей жизни как не бывало. Антон, ты не один, с нами еще Василий сегодня, Вась, и тебе привет, доброе утро. Вась, ты с нами? Ага, Василий убежал. Антон, ну и что же будем делать тогда? Может быть, поищем кого-нибудь другого тебе? Сейчас попробуем. Так. Алло, привет.
2: Привет. Доброе утро.
1: Доброе утро, привет. Как тебя зовут?
2: Константин.
1: Константин, правильно?
2: Да.
1: Супер. Кость, ну мы тут разговариваем с Антоном, про электронную почту. Рассказываю, есть ли у тебя электронная почта?
2: Конечно, есть.
1: Конечно, есть. Часто ли в жизни ты ее используешь и какую роль она играет? В основном это какие-то рабочие чаты или может быть, нет, еще в каких-то целях?
2: В основном это для того, чтобы... чеки какие-то получать.
1: Какие-то чеки получать, хорошо.
2: Управляющие компании, ага. Там и так далее.
1: Вот, я понял, парни. Ну ладно, подходит к концу наше потрясающее интервью про почты. Мы здесь, давайте перейдем к тому, для чего мы на самом деле здесь собрались. Будем сравнивать ваши номера телефонов. Если у кого-то совпадет, если у вас совпадут что-то из последних трех цифр, да, хотя бы одна, то каждый подарок получит. Вы готовы?
2: Да, готовы.
1: Ну все, погнали. Итак, Антон, ты первый дозвонился, поэтому давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
2: 6.
1: Кость, у тебя?
2: 4.
1: Эх, не совпадение, ну ладно. Идем дальше, Антон, давай предпоследнюю.
2: Предпоследняя тоже 6.
1: Предпоследняя тоже 6. Так, Антон, у тебя?
2: 4.
1: Тоже, парни, вы одни и те же цифры называете. Ладно, еще последняя попытка. Антон, третья с конца. Что там?
2: 5.
1: Так, Кость?
2: 0.
1: Эх, ребята. Ну, что сказать, совпадения нет в этот раз. Но, тем не менее, у нас было одно из лучших интервью про рабочую почту, я считаю. И вообще, классного вам утра. Спасибо вам за звонок, парни. Эти аплодисменты.
2: Спасибо.
1: Я желаю вам чудесной пятницы, пускай все получается. Да, еще буду ждать вас в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Всего доброго.
1: Больше гитов впереди. Rehab, Sophie and the Giants появятся здесь. Dragon All Night. Делай это пятничное утро громче вместе с нами.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Танцевальная, красивая, аутентичная от Лирика на Европе плюс 5.50 в Москве. Финалим этот час вместе с Эриком Притцем Каллом. И также Ordinary успеем послушать. Алекс Уоррен совсем-совсем скоро.

0: Вот больше такого мотивационного звука в следующем часе «Крутого подъема». Летим в это утро вместе.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в столице. А Марат Бекметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
3: Доброе утро, Миша. Доброе утро всем. С пятницей.
2: Оу, да.
3: В России выросло число людей с ошибочным представлением о базовых научных фактах. Угу. Согласно исследованию РАН, уже каждый пятый опрошенный уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Годом ранее такого мнения придерживались 16% опрошенных. Еще 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами. 36% полагают, что антибиотики уничтожают вирусы. В колдунов верят 38% россиян, а почти треть считает, что экстрасенсы способны точно предсказывать будущее. Как тебе статистика?
2: Не способны?
3: Наоборот, способны.
2: Ну, а я спрашиваю, что на самом деле нет?
3: Ну, Марат, с точки зрения науки, нет.
2: Я затерялся в этих процентах, которые тоже... Я среди них, которые тоже верят в колдунов. Ну, в нашей жизни, Марат, с каждым днем все больше и больше чудес, да, происходит.

0: происходит, поэтому я уже и не удивлюсь, если колдуны на самом деле существуют, знаешь ли. Возможно, вот вся эта статистика. Может быть, мы не правы, а люди, которые во все это верят и знают, они правы.
1: Ладно, главное верить в волшебство и чудеса.
0: Конечно, это так, только так.
1: В Пуэрто-Рико долгожительница Мария Моралес Тирадо отметила 107-летие. Истинным секретом своего долголетия она назвала работу. Ага. По словам Марии, она никогда не любила выпивку и танцы, вела скромный образ жизни, а еще много работала на ферме. Женщина самостоятельно возделывала землю даже в 90 лет. Ее внук рассказал, что в те годы она размахивала мотыгой так энергично, будто ей всего 30. Известно, что Мария вырастила 14 детей, у нее 48 внуков, 71 правнук и 28 праправнуков.
0: Я хочу познакомиться с ней, Марат. Ну, как
1: сначала это? Освои технику работы с мотыгой.
0: Да, и потом смогу подойти. Ну-ка, выпивку не любит, смотри-ка. Все время работает. Но это человек, который что-то знает, чего не знаем мы. Наверняка. Я бы узнал с удовольствием. Даже заплатил бы за эту встречу.
1: Ну, а в США одна из компаний пообещала крупную награду за достоверные доказательства существования снежного человека. Победитель конкурса награда за Бигфута получит $1 миллион. Чтобы претендовать на приз, участники должны предоставить как минимум 4 из 7 объявленных видов доказательств, среди которых, например, отпечатки стопы или руки, фото и видео с тепловизора, образцы шерсти, записи крика, а также следы воздействия на окружающую среду, например, сломанные ветки. В требованиях к фото также сказано, что принимаются снимки, на которых Бигфут случайно влез в кадр, испортив ваше фото.
0: Интересно, какой-то конкурс, знаешь, с подтекстом прикола, Марат. Я вот такие вещи обожаю. Ну, сломанные ветки мы можем найти в целом, да, какие-то некие следы тоже организуем.
1: И крик изобразить, в принципе, можем.
0: Это я могу, да. Да и вообще, ты бы видел мой волосяной покров, Марат. Там даже ничего доказывать и придумывать не надо будет. Да, у нас, помимо классных историй, еще классная музыка, на самом деле, всегда
1: скорее
0: была с нами.
1: Скорее расскажи, что же нас ждет впереди.
0: Богдан Медведи, конечно, красавчик. Count on me споет. До этого Иманбек. You not ask, heal my heart. А прямо сейчас мистер Know It All. Daddy Swims на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: можно бесконечно смотреть на три вещи. На то, как горит огонь, на то, как течет вода, и на то, как Богдан Медведев поет «Count on me» на сцене живого завтрака на Европе+. Мне удалось все три вещи в жизни попробовать, почувствовать, поэтому я уже счастливый человек. Сия, дальше «Unstoppable» успеем послушать сразу после «Broken Strings», «Alan Walker», «Забелла Милпан» и «Катрин О'Райан» прямо сейчас. Делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Монтана, Дэвид Гетта здесь на радио номер один в России. Впереди гороскоп. До этого пару хитов еще успею для тебя поставить. Эйкон, прозвучит Summer Jam Right Now. Также Take Me There. Дати, никуда не уходи. Европа плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

что, послушаем советы Вселенной на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, вы станете причастными к какому-то масштабному проекту. Тельцы, сегодня чем больше экспромта, тем веселее. Близнецы, справиться с негативными эмоциями поможет разговор с близкими. Раки, всплывет новая информация, которую стоит учесть. Львы, у вас получится внести ценное предложение в рабочий процесс. Девы, некоторые неопределенности в жизни, наконец, прояснятся. Весы, вам просто необходимо разрядить свою нервную систему встречи с друзьями. Скорпионы, не верьте тем, кто слишком много обещает. Стрельцы, не бойтесь сегодня брать на себя дополнительную ответственность. Козероги, ваши энергетические затраты на работе окупятся сполна. Водолеи, рубите с плеча и не задумывайтесь о последствиях своего решения. Рыбы, для кого-то вы сегодня станете очень важной персоной. Вот что говорит Вселенная. Музагруз впереди, сразу после Нептуники и трека What If.

это Нептуника, и абсолютно философский, и абсолютно танцевальный. Такой же философский, какой и танцевальный. Трек What If на радио номер 1 в России, 6.35. В столице будем пробовать дарить подарки слушателям. Нужно держать победу в музагруз только. Для этого 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер. Добро пожаловать ко мне сюда. Жду твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.

0: Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Ну все, классная термокружка у меня есть. Возможно, сегодня, возможно, Василий ее заберет. Вась, ну привет.
2: Доброе утро.
1: Да. Ну, значит, что? Во-первых, ну расскажи, как настроение, как дела твои? Поделись, чего нового?
2: Ну, настроение нормальное. Как бы утро, рабочий день.
1: Хорошо.
2: Начался.
1: Это правильно. Это рабочий день, это хорошо. Какое у тебя идеальное утро? Вот что должно произойти, чтобы ты сказал, да, это утро вот мое на все 100?
2: Да, как бы каждое утро, в принципе, приветствует меня так.
1: Прекрасно. Слушай, ты очень позитивный человек. Это хорошо. Вот так нужно, потому что большинство моих знакомых, я говорю, какое для тебя идеальное утро? Я их спрашиваю, они говорят, Миш, идеальное и утро — это два слова из разных вселенных. Нужно... Меня никто не должен трогать утром. Я потому что прихожу в себя очень долгий период. А, ну, мне так отвечает большинство друзей. А я-то утро обожаю. Я же жаворонок. У нас, вон, с 5 до 7 крутой подъем на Европе плюс в Москве. Я люблю каждую минуту этого периода. Поэтому утро мое время. Я примерно вот как ты. Мне нравится утро, но чтобы оно было супер идеальным, еще очень вкусный завтрак должен случиться. Вот такой с ароматным кофе. Вот это вот, наверное, вот это у меня. Ну хорошо, значит, термокружка у меня есть. Возможно, ты ее заберешь. Но нужно правильно ответить на вопрос. Вот я тебе сейчас скажу факт об одном из артистов. Если угадаешь о ком, все, подарок получишь. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Значит, факт следующий. Этот исполнитель 18 раз получал номинацию, был номинирован на Грэмми и ни разу не победил. 18 раз за всю свою карьеру. В прошлом году, например, у него было целых 8 номинаций, но ни одну статуэтку он не забрал. О ком идет речь? Это может быть Пост Малон. А возможно, это Бруно Марс. Кто из них 18 раз был номинирован на Грэмми, но ни одной статуэтки дома у него, к сожалению, на полке до сих пор не находится, не стоит, ничего этого нет. Может быть, в будущем, да? Но сейчас ноль. У кого? Пост Малон или Бруно Марс? Что думаешь, Вась?
2: Ну, я думаю, Бруно Марс.
1: Бруно Марс. Второй вариант. А тебе знакомо творчество от первого или второго?
2: Например, ну, как бы слушаю.
1: Так, слыхал, да? Up Down Funk, ну, у Бруно Марса есть классная песня. Пост Малон тоже, на самом деле, очень крутой хитмейкер. Ну, хорошо, Бруно Марс, и это принимается, это... К сожалению, нет. Вась, у Бруно Марса как раз-таки столько Грэмми. Я не знаю, у него там полок, я думаю, не хватает. А вот Пост Малон как раз тот артист, который 18 раз был номинирован, но ни одной статуэтки пока еще не забрал. Но мы в него верим, обязательно все случится. Вась, спасибо тебе. Желаю суперской пятницы и крутейших выходных. Еще жду тебя в крутом подъеме на Европе плюс. Пока-пока.
2: Все, спасибо, пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Карлита и Софи Такер. Послушаем «Манхэттен» прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе плюс.

0: Кармита из Эфи Такер, Манхэттен, на радио номер один в России. Уже 6:49 на московских часах. Меня зовут Миш Зайцев. Я приветствую всех, кто только проснулся. Я глубоко приветствую и обнимаю всех, кто уже успел даже и позавтракать, и кофеек выпить, и уже, возможно, куда-то движется на транспортном средстве, да, до работы, возможно, в большинстве случаев, да, или, может быть, просто на прогулку. Ну вот взбрело тебе в голову в 6 утра поехать на прогулку, или, может быть, бег у кого-то, да, сегодня. У всех разные цели, разный график, но что нас объединяет? Музыка, конечно же. В финале этого часа Дженнифер Лопес, Pitbull on the floor. Сразу же после Die for Me, Zayn, летим вперед.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 12+.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
3: Доброе утро. Материнские капиталы и выплаты на детей проиндексируют в следующем году. Красная рыба в России подорожала в 2 раза. И сегодня Всемирный день улыбки. Об этом прямо сейчас. Итак, размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году увеличится почти на 50 тысяч. Выплата составит 778 тысяч рублей. Выплата на второго ребенка, если мат-капитал не был получен на первенца, вырастет до 1 029 000. А максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей. Как отметили в Минтруда, единовременное пособие при рождении ребенка составит 30 тысяч рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих россиян превысит 95 тысяч. Россияне должны до 1 декабря оплатить имущественные налоги за прошлый год. Это касается владельцев земельных участков, транспортных средств, недвижимости. Уведомление Федеральной налоговой службы рассылает в личный кабинет налогоплательщика и на госуслугах, а при их отсутствии – почты. Ставки земельного, имущественного и транспортного налогов различаются в зависимости от регионов. Кроме того, из-за переоценки недвижимости и наличия у граждан льгот может поменяться сумма налога. Красная рыба в России подорожала в 2 раза. Как пишет «Коммерсант», за год оптовые цены на дальневосточную горбушу выросли на 97% до 600

550 рублей за килограмм. Кета подорожала почти на 75% до 800 рублей, а нерка более чем на треть до 1100 рублей за килограмм. Причиной стал низкий улов лососева. К концу сентября на Дальнем Востоке добыли только около 100 тысяч тонн рыбы. На ситуацию повлияли природные факторы, включая повышение температуры воды. Названные самые популярные у россиян направления для зарубежного новогоднего отдыха – это Вьетнам, Египет, Таиланд и Арабские Эмираты. Наиболее популярный период вылетов – с 28 декабря по 4 января, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что значительный рост бронирований по сравнению с прошлым годом продемонстрировала Танзания. После открытия рейсов на Занзибар туристы стали активнее выбирать это направление для новогоднего отдыха. Сегодня Всемирный день улыбки. Начиная с 99 года, он ежегодно отмечается в первую пятницу октября. Как сообщается, этот день должен быть посвящен хорошему настроению. Его девиз «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». Этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями. Присоединиться к празднику может каждый, ведь это очень просто – улыбнуться и подарить улыбку другим, даже незнакомым людям. А если улыбаться чаще, то и мир вокруг станет намного позитивнее. Ведь, как поется в песенке из известного мультфильма, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 83 рубля 25 копеек. Евро также в минусе 94 рубля 53 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. С добрым утром!

0: часов 4 минуты в Москве, это «Бригада У» на Европе Плюс. С вами Вики. Вальчик у нас приболел немножко, мы ему дадим время отлежаться, чтобы в понедельник прийти с новыми силами, да?
1: Конечно.
0: Да, ну и со мной Андрей Каясов. Привет, Андрюш.
1: Вики, доброе утро. Знаешь, как хорошо, что я, ну, для меня хорошо, что я знаю парочку паролей Вэлла и могу удаленно продлить ему больничный.
0: О, какое коварство.
1: И снова посидеть здесь с тобой.
0: Сегодня у нас день улыбки, ты слышал, да, уже?
1: Да, Вики, у тебя потрясающая улыбка.
0: Спасибо.
1: Не в честь тебя ли придумали праздник?
0: Ой, ну я не знаю,
1: А я готовился к сегодняшнему
0: молодец.
1: Эфиру.
0: А я тут вспомнила историю, ко мне недавно приезжал друг из Бразилии, ну, очень улыбчивый парень, и он мне говорит, мне кажется, мне не рады. Я говорю, да нет, у нас просто лица такие серьезные, мы правда...
1: Он зимой приезжал?
0: Нет, недавно. Мы очень рады, мы просто улыбаемся, у нас вот проблема такая немножко. Я говорю, ну ты тоже сильно, сильно прям не улыбайся.
1: Не смущай нас.
0: Не смущай, да, людей. Ну, вообще улыбаться надо. Сегодня пятница, такой чудесный день. У нас много подарков, денег в сейфе стало больше, ну и много-много музыки. Например, «Бригада у Music Awards». Бригада
2: у! Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: награда у Music Awards. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: Москва 707, у нас бригада у Music Awards. Сегодня много праздников. Я не знаю, Андрей, ты выбрал день улыбки?
2: Да, тут нет сомнений. Нет, были, конечно, варианты, но я решил пойти по проторенной дорожке.
1: Хорошо, какая номинация будет?
2: Номинация будет «Битва на смайлах».
1: Хорошо.
2: Вот так вот. Два трека у нас есть. Первый это «Never Green», «Every Time I See You Smile». Every time I see your smile, smile. Ну как же, да? Так, и вариант номер два у нас это Лили Аллен Смайл.
1: Треки, да. В нашей группе ВКонтакте есть уже голосовалка. Можете выбрать трек, который вам больше по душе.
2: Совсем скоро его послушаем.

0: 7.1 в Москве. Подводим итоги наш прекрасный бригадовый Music Awards.
1: Да. Битва, конечно, была напряженная, но результаты говорят об обратном.
0: Подожди, а ты голосовал сам?
1: Да.
0: Победитель тот, за кого ты голосовал?
1: Да, это никак не связано между собой.
0: Возможно, твой голос оценивается сразу там в 1000 очков, нет?
1: 1000%. Итак, с результатом 1000%, то есть 63% побеждает Томас Нева Грин.
0: Слушаем?
1: Слушаем.

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: City и Self Away, но у нас впереди Вики Ньюс. Я кое-что интересное нашла.
1: Так.
0: Есть ли предположение, Андрей, о чем я буду рассказывать? Готов ли ты? Ты уже за несколько дней можешь залезть в мою голову?
1: Конечно.
0: Да?
1: Котики там будут и дейтинг-приложение.
0: Ну, ты частично мимо, отгадал. Да? Ты частично отгадал, кстати.
1: Дейтинг-приложение для кошечек?
0: Ну, несколько минут, подожди, впереди Вики Ньюс.
1: Хорошо.

0: Эйко. Это Шакир прекрасный, Бурнобой. Да. Хорош. А впереди у нас Вики Ньюс.
1: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: В Москве тоже 7.23.
2: Ого, время-то летит.
0: Время новостей, получается.
2: Так.
0: Кто-то выходит на работу быстренько. А я пока расскажу. А, чудесное исследование. Чем больше домашних кошек в стране, тем счастливее ее граждане. Вот так вот.
2: А сколько в нашей стране кошек? Есть какая-то?
0: Очень много, мы в топе же. Мы же самая кошачья страна, да. Да.
2: А там как-то измеряется численность? Перепись тоже есть какая-то кошачья?
0: Видимо, да. Ученые сравнивали 93 страны и поняли, что наличие котиков в качестве питомцев на 62% связано с уровнем счастья. А еще, знаешь, что влияет на счастье?
2: Так.
0: Деньги. Вот в исследовании так сказали. Деньги и кошки. Владельцы котиков, конечно, тратят много. Счастливо, да, но тратят много тоже на котов своих.
2: С милым котиком, получается, не рай в шалаше, если ты не богатый.
0: Ну, не то, что не богат, но с котом много достаточно трат, реально.
2: Это факт.
0: Особенно, когда коты много едят.
2: И... А это всегда
0: да.
2: происходит.
0: Да, и хороший аппетит. У моих котов очень хороший аппетит. И когда я им говорю, пора на диету, они такие, что? Сама садись на диету. Вот. Ну, вообще котов я люблю, действительно. С ними счастье связано, я согласна. А, перемещаемся в Токио, там появился... Появилось даже, можно сказать, мусорное ведро-робот. Звучит не очень технологично, но очень круто на самом деле. Это такая маленькая урна, которая ездит за пассажирами на самой загруженной станции Токио Сидзуку.
2: Сидзуку,
0: да. И она, кидай сюда стаканчик.
2: На русском причем говорит.
0: Наверное, скорее всего. Эта, кстати, станция занесена в книгу рекордов Гиннесса как самый оживленный транспортный узел планеты.
2: Ого.
0: То есть там, в принципе, реально очень много людей. А вот эти роботы, их несколько, они небольшие, такие чуть больше метра. Естественно, с красивыми глазками, чтобы вызывать умиление. Ну и чтобы нельзя было ему отказать.
2: Ну а получается, они же какие-то умные, да? У них что-то встроено, что они
0: но
2: понимают.
0: Но они же из Японии, в любом случае.
2: За кем-то нужно ехать.
0: Хорошее образование.
2: А не может ли быть такого, что они в какой-то момент, да ну, это устал я на работе, сели в вагон и такие, до свидания.
0: И поехали. С поникшей головой такой, да, просто так сидит.
2: Домой приехали, такой тяжелый рабочий день был, дорогая. Сделай ужин, пожалуйста.
0: Скорее всего. И потом выкини стаканчик туда, куда надо.
2: Да. Спасибо, Вики.
0: Впереди гороскоп.

0: Москве 7.31. Гороскоп на сегодня, на 2 октября. Овны, вы станете причастными к какому-то масштабному проекту.
1: Тельцы, сегодня чем больше экспромта, тем веселее.
0: Близнецы, справляться с негативными эмоциями поможет разговор с близкими.
1: Раки, всплывет новая информация, которую стоит учесть.
0: Львы, у вас получится внести ценные предложения в рабочий процесс.
1: Девы, некоторые неопределенности в жизни наконец прояснятся.
0: Весы, вам просто необходимо разрядить свою нервную систему встречи с друзьями.
1: Скорпионы, не верьте тем, кто слишком много обещает.
0: Стрельцы, не бойтесь сегодня брать на себя дополнительную ответственность.
1: Козероги, для себя читаю. Козероги, ваши энергетические затраты на работе окупятся сполна. Вот так вот.
0: Водолеи, рубите с плеча и не задумывайтесь о последствиях своего решения.
1: И рыбы, для кого-то вы сегодня станете очень важной персоной.

0: Феникс, ну а мы продолжаем 7:35 минут в Москве. Впереди у нас первая мысль.
1: Да, я еще не проигрывал ни разу. Играл один раз, правда, но ни разу не проигрывал.
0: Подожди, ты хочешь, как будто, знаешь, это звучит, как будто бы ты хочешь проиграть. Попробовать разный опыт.
1: Нет, поймите меня правильно. Я готов продолжить победную серию. Мне нужен человек с таким же процентом побед.
0: Сегодня мальчик или девочка тебе нужен в команду?
1: Девочка, конечно.
0: В прошлый раз ты тоже говорил так, и позвонил Сережа. Звоните все, вот кто хотите, звоните.

0: реклама. Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: радио.
1: 7.41 в Москве. У нас первая мысль впереди.
2: Видишь, как я улыбаюсь? Как я хочу сыграть.
1: Да я знаю. Да ладно, ладно. Андрей, просто знаешь, что нам дозвонилась девочка, девочка из Самары.
2: Да.
1: Танюш, привет.
3: Доброе утро.
1: Ты правда в Самаре живешь?
3: Да, да.
1: А ты прям с детства живешь в Самаре?
3: С рождения.
1: С рождения. Он хорошо. Андрей, а ты в какой школе учился?
2: Я в 11-й гимназии. А ты?
3: 76-я.
1: Так, ну ладно, вы не знакомы, можете
2: мы
1: играть.
2: Мы не знакомы. Никакого блата в этой игре не будет.
1: Андрей, ну давай, мы тебя спрячем ненадолго, я с Таней пока поболтаю.
2: Я побежал.
1: Танюш, у меня 5 фразочек есть, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить, потом мы вернем Андрея. И, собственно, если где-то вы совпадете в окончании своих и в первой мысли, тогда с меня подарки. Хорошо?
3: Хорошо, да.
1: Давай пробовать. В Токио самые...
3: Так, еще раз.
1: В Токио самые...
3: Высокие здания.
1: Хорошо. Мои планы на осень просто...
3: Отдыхать.
1: Угу. Чудесно. А ветер сегодня...
3: Замечательный.
1: Угу. Моего лучшего друга зовут...
3: Артем.
1: Ну и последнее. Мариночка, принеси мне, пожалуйста...
3: Кофе.
1: Угу. Чудесно, возвращаем Андрея. Андрей! Андрюша, иди домой.
2: Еще раз кричите громче.
1: Куда ж громче тут? Нельзя, я и так на надрыве. Лёшка мне уже помогает.
2: Фух, я запыхался немножко.
1: Танюша молодец.
2: Да? Там был вопрос, где вы провели свое детство, все?
1: Нет, не было. Самара. Какая любимая река? Волга.
2: Волга, так.
1: Хорошо, давай попробуем. В Токио самые...
2: Самые красивые люди.
1: Нет, самые красивые люди в Самаре, конечно.
2: Безусловно.
1: А в Токио самые высокие здания.
2: А, ну да, логично, логично.
1: Мои планы на осень просто...
2: Лежать.
1: Но тут вы похожи.
2: Спать.
1: Отдыхать.
2: Отдыхать.
1: А мы что-то не знаем, в Самаре какие-то каникулы осенние есть?
2: Там всегда каникулы. Там волжский вайб. Гедонизм.
1: Хорошо. Оттуда, да, пошло слово?
2: Конечно.
1: А ветер сегодня?
2: Северный.
1: Да замечательный. Что?
2: Ага.
1: Угу. Моего лучшего друга зовут...
2: Антон?
1: Какое дурацкое имя у твоего друга. Серёлё Антон? Нет, Артём.
2: Артём. Ну, на одну букву было, можно засчитать, мне кажется.
1: Ну, давай, последнее. Мариночка, принеси мне, пожалуйста...
2: Кофе.
1: Да. А где же там документы на подпись? Печеньки?
2: Нет, кофе, только кофе.
1: Но я должна сказать правду, если бы даже вы не совпали, я бы вам за Самару...
2: Ну, конечно.
1: ...дала подарки. Но тут совпали, поэтому давай награждать Марину... Ой, Таню.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Танюша, поздравляем тебя. Теперь есть у тебя колоночка наша.
2: Тань, мы справились.
3: Спасибо, ура! Рада.
1: Желаем тебе хорошего дня. Счастливо.
2: Пока-пока.
3: Пока-пока.

0: 7, Capital City, Safe and Sound. У нас впереди саундчек. Mm-hmm. Сегодня какой там праздник, ты говорил, Андрей?
1: Вообще их много, но что я выбрал? Что мы выбрали? День рождения электронной почты.
0: О, мне кажется, все, когда заводили электронную почту, у всех был какой-то дурацкий ник, который казался на тот момент каким-то невероятным.
1: Да. Мы думали, что вот это будет всех удивлять всю
0: типа,
1: жизнь.
0: Типа, bad boy.
1: Да, все такие, вау.
0: Собака mail.
1: Да, и в какой-то момент тебе 50, тебе пишут письмо по работе.
0: А еще, мне кажется, многие добавляли XXX, что-нибудь там, L, или секси там, что-то-то-то. У меня был ник Рус-малышка, типа русская малышка. Но поскольку тяжело написать, я ее написала через Ю, по-моему, латинскую. И все читали малышка. Малушка. Это что? Я не малушка, это малышка.
1: Приходилось пояснять.
0: Очень было обидно, кстати.
1: Да, ну вот у нас в связи с этим вопрос, какой необычный ник был у тебя или был у друзей, который...
0: Возможно, вы встречали, может быть, да. Вы работаете в банке и встречали странную почту у кого-нибудь из клиентов. Mm-hmm. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир, ну и отправляйте нам в личку в ВК.
1: Да, совсем скоро все послушаем.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Бригада
3: У. Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
15: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.56 в Москве, у нас саундчек стартует, и сегодня мы обсуждаем ваши какие-то дурацкие псевдонимы для электронной почты. Да. Но многие заводили и потом жалели. Ну вот есть такое сообщение.
2: Доброе утро, бригада У. Я взрослая тетя, у меня семья, но я до сих пор, когда куда-то прихожу, немножечко краснею, потому что когда повторяют мою почту, это выглядит так. Давайте проверим вашу почту. Киса. И на этом моменте становится смешно.
1: Ну, киса миленько, да.
3: Ну да.
1: Киса миленько. Вот такое есть еще.
4: Европа Плюс. Ну, я, как все, когда составляла почту, очень хотела, чтобы у меня ник был Венера. Но он никак не становился вообще ни при каких условиях, потому что писали, что он занят. Добавила 13, добавила точку, и в итоге Венера 13.8.
1: Да, много-много всего. Забавно. Окей, хорошо. А вот такой есть еще.
5: У меня у жены везде, где она в соцсетях, ник «Адская сатана». Хотя по ней вообще не скажут, что она адская сатана, милая девушка.
3: Так может, она дома, да, ангелочек, на работу приходит.

0: ваш, 7.59 в Москве. Ну, мы переходим в следующий час.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 утра. На Европа Плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, просим.
3: Доброе утро. Размер ряда административных штрафов будет удвоен. Crew Dragon пристыковался к МКС, и сегодня день среднего профессионального образования. Об этом прямо сейчас. Итак, правительство России предложило удвоить размер административных штрафов. Речь идет о внесении изменений в 29 статей Кодекса об административных правонарушениях, включая самые распространенные нарушения общественного порядка. Законопроект внесен в Госдуму. Так, например, за мелкое хулиганство придется заплатить от 1000 до 2000 рублей, вместо нынешних от 500 до 1000. Также предлагается повысить штрафы за распитие алкоголя, нарушение требований пожарной безопасности, появление в нетрезвом виде и курение в общественных местах. Госдума начала рассмотрение законопроекта о раскрытии состава вейпов. Депутаты одобрили в первом чтении инициативу правительства. Она предлагает вывести из-под режима коммерческой тайны сведения о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, обладают канцерогенными или мутагенными свойствами. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, раскрытие состава вейпов позволит говорить с детьми о рисках употребления такой продукции. К МКС пристыковался американский корабль Crew Dragon, на борту которого российский космонавт Сергей Тетерятников входит в состав экипажа миссии Crew-13 вместе с астронавтами НАСА Джессикой Уоткинс и Люком Дилейни, а также канадцем Джошуа Кутриком. Они пробудут на орбите около полугода. Стыковка состоялась сегодня около 2:00 по Москве. Путь Crew Dragon до МКС занял 7:55, что стало рекордом по времени для американского корабля компании SpaceX. Учителем года в России стал преподаватель информатики. Это Алексей Морозов, который работает в Тверской области. Церемония награждения лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов Минпросвещения прошла накануне вечером в Государственном Кремлевском дворце. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что конкурс «Учитель года» проходит уже в 37-й раз. В прошлом году победителем стал учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгорода. Сегодня в России, между тем, день среднего профессионального образования. Он был установлен указом президента в 2022 году в целях развития и популяризации.

среднего профобразования. Хотя еще до официального утверждения праздник уже отмечался специалистами и учащимися. Своему рождению он обязан процессу восстановления экономики страны, а также осознанию важности подготовки отечественных кадров для различных отраслей экономики и производства. В этот день в профессионально-технических училищах, колледжах, профессиональных лицеях и техникумах проводятся дни открытых дверей, торжественные собрания и концерты. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 83 рубля 25 копеек. Евро также в минусе 94 рубля 53 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра и прекрасной пятницы.

0: часов 3 минуты в Москве. Это «Бригада У». Здесь Вики. Привет, привет.
1: И Андрей. Кого-то не хватает. Да, Вэл приболел.
0: Вэл приболел, но...
1: Желаем выздоравливать скорее.
0: Отправляем ему наши лучики добра, витамин С и вообще все-все-все-все самое классное. Ждем его обязательно совсем скоро. Ну, а пока со мной Андрюша.
1: Да, доброе утро всем. Доброе утро, Вики.
0: Спасибо, спасибо. Сегодня пятница. Классный день. Какие планы на выходные?
1: Отоспаться немножечко.
0: Да ты, смотрю, бунтарь.
1: Да, еще оторва.
0: Отоспаться, погулять.
1: Да, что, сериальчик посмотреть какой-нибудь?
0: Я досмотрела первый сезон того сериала, который ты мне советовал, «Двойник».
1: Так.
0: У меня есть вопросы. Я сегодня начала их задавать Андрею. Как я понимаю, Андрею тоже были вопросы.
1: Я сам все забыл уже.
0: Да, но мне на самом деле, кстати, нужен, знаешь, человек, который будет мне объяснять сериалы. Потому что, например, последний сезон «Тьмы» я не могу понять. Я его забросила, потому что я не могу понять. Там что так запутано.
1: Ага, ну, может быть, какую-то должность нужно ввести вообще.
0: Объясняющих?
1: Да, сериалов. Платить ему какую-то денежку?
0: Надо подумать об этом.
1: Выходишь по видеосвязи с ним, общаешься, он тебе все по полочкам, графики, там вот это, таблички. Ага. Я говорю, все, спасибо, вот вам на карточку денежка.
0: Ну, кстати, идея хорошая. Мы подумаем об этом поближе к Трули Муви. Ну, а пока у нас новая игрушка, распаковка. Звоните туда. 745-6565, код Москвы 495.

0: Доминик Файк, Baby Doll, 7:06 в Москве. Пока мы готовимся к распаковке, давай ненадолго слетаем куда-нибудь нашим чартером в Бригаду.
1: Давай.
0: Бесплатно.
1: Я за эти дни налетался вообще, такая красота. Попутешествовал.
0: Фоток надел.
1: В отпуске был, надеюсь, это только не зачтется, там не спишут с меня отпускные дни.
0: Я тоже надеюсь. Сегодня мы с тобой летим в страну, вот давай попробуем догадаться. Вот многие думают, что это Южная Америка, но это Северная Америка.
1: Я уже говорил, да, что у меня плохо с географией.
0: Да, и после этого отгадал. Ну,
1: и
0: давай.
1: После этого отгадал. Северная Америка. Ну что, снова Канада?
0: Нет, вот многие думают, что это Южная Америка, а на самом деле это Северная Америка. Хотя звучит по-южному, как будто бы.
1: Мексика.
0: Мексика, да. Слушай, Мексику, там у нас One Republic, Pay That All.
2: Чартер бригады У.

0: Распаковка. В бригаде У. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 8-10 минут в Москве. Стартует наша игра «Распаковка», которая проводится в рамках месяца московской промышленности.
2: Да, здесь мы задаем вопросы, интересные вопросы, вручаем призы от столичных производителей. Кто нам позвонил? Алло, доброе утро.
1: Приветик.
3: Доброе утро.
2: Привет. Привет. Как тебя зовут?
3: Меня зовут Алексей.
1: Алексей, а ты откуда?
3: Я из города Воронежа.
1: Из Воронежа, супер. Леша, у меня для тебя отличная новость. Ты в любом случае уйдешь с подарками. У нас их много. Вот спасибо. Их количество зависит от того, как ты ответишь на наш вопрос. А вопрос будет всего один.
2: Да.
1: И вариантов ответов два. Все, выбери правильный.
2: Все несложно.
3: 50 на 50.
1: Да, 50 на 50.
2: Так, Алексей, готов?
3: Ну да.
2: Вот смотри. 20. Это вариант А. Количество локаций для экскурсии проекта «Открой Моспром».
1: Или количество отраслей промышленности в столице.
2: Как ты думаешь?
3: Ну, я думаю, что локации. Я думаю, что отрасли гораздо больше.
1: Думаешь?
2: Плохо тебя слышно, Алексей? Подожди, повтори. Тут какие-то помехи были?
3: Наверное, все-таки отрасли.
1: Да? Ну, ладно, отрасли так отрасли.
2: Да, действительно, это и пищевая, и аэрокосмическая отрасль, и фармацевтика, и микроэлектроника, и многое другое. И работает во всех этих отраслях более 760 тысяч человек, каждый десятый работающий москвич.
1: Ого. Вау! Да, вау. Леш, каждый день в этой игре главный приз разный, и сегодня...
0: Тебе достается... Стильный городской рюкзак.
1: Поздравляем, да, красота. Главный приз у нас произведен в Москве.
2: Да, еще приз от московской промышленности. Это тоже целый набор подарков. Вот это все мы отдаем тебе, Алексей.
3: Спасибо огромное, очень рад. Давно до вам дозванивался, и вот первый раз выходил своих и дозвонился.
1: Видишь, как хорошо, и дозвонился, и сразу кучу подарков получил. Вообще, звони нам еще.
2: Шикарная, да, пятница огромное. У тебя.
1: Счастливо, пока-пока.
2: Пока-пока.
3: Всего доброго.
0: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: Мишель, если я буду танцевать. Чудесный трек, нравится мне все больше и больше. Мне кажется, он вообще не может надоесть. И настроение у него прям правильное.
1: А сколько отсылок к разным фильмам там?
0: Да,
1: вообще,
0: да.
1: Красота.
0: У нас 8:15 в Москве. Впереди фактовый зал. Тема сегодня очень интересная. Линкин Парк. Наш звукореж Леха уже плачет от счастья.
1: Ну, я снова подготовился. Ого-го. Я планирую стать мэром.
0: Но я вообще видела, как ты готовился, как ты радовался тому факту, который ты нашел. Поэтому я немножко напряжена.
1: Я немного даже ехидно смеялся в этот момент.
0: Впереди фактовый зал. Поговорим о Линкин Парк.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать... абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Ключи совсем скоро. «Монолит. Строим Крым». Подробнее по телефону +7 978 818 400 и на monolit.site. Застройщик ОСЗ «Юг-Инвест-Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Богдан Медведи, Broken Heart. Артист живого завтрака, кстати. Богдан прекрасно выступил у нас на живом завтраке. Если хотите посмотреть его выступление, вообще, в принципе, мероприятие, то на сайте europlus.ru можно это сделать. Ну а у нас фактовый зал.
1: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Андрей, ну давай.
2: Я начну, да?
0: Нет. Там есть некий регламент действий.
2: А, да?
0: Браво, Вики.
2: Браво, Вики, да, конечно. Я подзабыл просто. Вики Мэр.
0: Ну да, надо еще
2: отправить. Абсолютно заслуженно.
0: Спасибо. Сегодня говорим про группу Linkin Park. Так, Леша, ну держи себя в руках, держи. Да. А то я знаю,
2: а то Алекс... первый раз будет слэм в студии Европа Плюс.
0: Леша и Леша будет слэмить сам собой. Чудесная группа, но правда, они любимчики многих. Мне кажется, у них такая огромная фанатская база. И вообще классные ребята. И я нашла интересный факт. Конечно, сложно. Я его не проверяла, насколько он верный.
2: Выдумала его просто?
0: Нет, ну я бы такое не выдумала. Это слишком круто. Если включить, говорят, что если включить песню «Announcement Service Public», задом наперед,
2: так,
0: то в какой-то момент можно услышать фразу Честера.
2: Задом наперед.
0: Да. Но в какой-то момент можно услышать разборчиво, как Честер говорит: you should brush your teeth and you should wash your hands, что переводится как: ты должен чистить свои зубки и мыть ручки.
2: То есть это, получается, напоминание всем детишкам?
0: Получается, да. И забавный парадокс, что группа все-таки такая тяжелая, да, в нее звучание. Но тут спрятан такой бытовой совет, и очень полезный, между прочим.
2: Это даже не просто бытовой совет, а социальная миссия, получается.
0: Социальная миссия. Ну и прикол в том, что само название трека — это перевернутое Public Service Announcement. Короче, там задом наперед немножечко все сделали. Такой вот каламбурчик получился.
2: Хорошо.
0: Да, кто слушал песню наперед, скажите, это правда или нет? Проверяли ли вы?
2: Мне будет сложно, конечно, тебя перебить, но я попробую.
0: Давай.
2: Для всех геймеров сейчас будет приятная новость. На самом деле существует многопользовательская игра, созданная на основе Linkin Park.
0: Ага.
2: Вот так вот. Называется она 8-Bit Rebellion. В игре разворачивается сюжет, в котором игроки стремятся победить Pixel Corp. Это такая HD-империя, которая захватила 8-битный мир. Вот так, злая корпорация. Игроки проходят уровни, выполняют миссии, которые связаны так или иначе с участниками группы. Ну и все участники группы, естественно, тоже нарисованы как персонажи 8-битного мира.
0: А вот скажи, Андрей, ты сегодня нашел этот факт или несколько дней назад? Ты не рассказывал про него нашему Паше Беседину, а то он неожиданно ушел в отпуск.
2: Нашел себе, да, активность.
0: Возможно. Забегайте к нам в нашу группу ВКонтакте, голосуйте за факт, который нравится больше.
2: Совсем скоро подведем итоги.

0: 8:29 в Москве. Это был Reggae Bone Man. Ну, а у нас сейчас гороскоп. А, не, подожди, какой гороскоп? Мы же не подвели итоги фактового зала. Стоп, голосование.
1: Стоп, голосование. Ну что такое?
0: Серьезно?
1: Что творится? Видимо, твоя задача была не просто выиграть, но еще и унизить соперника Вики. Потому что 70% проголосовали за твой факт. Поздравляю.
0: Ой, спасибо, спасибо большое. Мне очень приятно. Давай возьмем на понедельник тему пасхалочки. Вот что вот скрыто где-то в песнях, в играх, в фильмах, где угодно.
1: Согласен, абсолютно поддерживаю.
0: Ну вот прямо сейчас.
1: А вот прямо сейчас. Гороскоп.
0: Ну, я же обещала гороскоп. Вот да. Гороскоп. 8:30 в Москве. А гороскоп у нас на сегодня на 2 октября.
1: Овны, вы станете причастными к какому-то масштабному проекту.
0: Тельцы, сегодня чем больше экспромта, тем веселее.
1: Вики. Близнецы. Справиться с негативными эмоциями поможет разговор с близкими.
0: Раки. Всплывет новая информация, которую стоит учесть.
1: Львы, у вас получится внести ценные предложения в рабочий процесс.
0: Девы, некоторые неопределенности в жизни наконец прояснятся.
1: Весы, вам просто необходимо разрядить свою нервную систему, встречи с друзьями.
0: Скорпионы, не верьте тем, кто слишком много обещает.
1: Стрельцы, не бойтесь сегодня брать на себя дополнительную ответственность.
0: Козероги, ваши энергетические затраты на работе окупятся сполна.
1: Водолеи, рубите с плеча и не задумывайтесь о последствиях своего решения.
0: Рыбы, для кого-то вы сегодня станете очень важной персоной.

0: Мизма и его Hello. 8:33 в Москве. Впереди у нас тролли-муви. Мы долго спорили, о чем сегодня говорить. О фильмах, о сериалах, о мультиках, возможно.
1: Да, но мы же решили уже, о чем будем говорить.
0: Нет, мы не решили.
1: Не до конца, да?
0: Да, но мы вот за несколько минут решим, а вы звоните.

0: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
2: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8:40 в Москве, Трули Муви начинается. Мы определились все-таки, что будем сегодня отгадывать. Это будут мультики.
3: Мультфильмы,
2: да. Кто нам позвонил?
4: Дмитрий, город Владимир.
2: Дмитрий, смотри, сразу так. Всю информацию.
3: Привет, Дима.
2: ИНН, номер 707. Дима, Владимир, хорошо.
3: Так. И?
2: А еще?
4: Кристина. Город Йошкар-Ола.
2: Ой,
3: доброе
2: привет,
3: утро, Кристина.
2: Кристиночка.
4: Доброе утро.
2: Как у вас там красиво в Ёшке?
3: Да.
2: Вообще.
4: Да.
2: Ты был, Андрей?
3: Я был, но очень давно.
2: Надо обновить информацию.
3: После эфира едем.
2: Итак, Дим, Кристина, мы сегодня отгадываем с вами мультфильмы, но необычным способом.
3: Да, мы взяли название каких-то мультфильмов и представили, как бы звучали их названия на таком старорусском языке.
2: Да, я вам буду давать подсказочку, потом будет звуковой сигнал. Вот такой вот. И после него можете отвечать. Играем до 2 баллов.
3: Угу. Все понятно, ребята?
4: Да. Да, все понятно.
2: Первый мультик такой. Окаянный я.
4: Гадкий я.
3: Гадкий я.
2: Кристина,
3: да,
2: молодец.
3: Кристина была первой. 1-0.
2: Следующий фильм такой. Община чудищ.
3: Так.
4: Университет монстров. Остров драконов.
2: Но наш добрый звукорежь засчитал университет монстров.
3: Корпорация монстров. 1-1.
2: Тем
3: интереснее игра.
2: Да.
3: Так.
2: Итак, последний мультик. Кареты.
4: Тачки. Тачки.
3: Кристина, молодец.
2: Кристина, браво, браво, 2 балла собрала. Легко, кстати, все отгадали сегодня так, да? И, Кристина, смотри, что ты получаешь.

0: Кристина!
1: Поздравляем!
2: Поздравляем!
0: Поздравляем! Дим!
3: Ты тоже не расстраивайся.
0: Хочешь подарок тебе тоже подарим?
2: Нет, конечно. Конечно, хочу.
0: Ну, не больше, не больше.
2: И вообще не расстраивайся. Ребят,
3: мы поощряем такую честность.
0: Нет, Дима, ты знаешь, я все-таки настаиваю.
3: Мы должны это сделать.
0: Сегодня пятница, впереди выходные, поэтому мы дарим тебе классную футболку от Европы Плюс от Бригады.
2: Ура, класс, ребят, спасибо огромное.
0: Ребят,
2: очень
0: классно.
2: Рад был дозвониться.
0: Взаимно, классно вам выходных, хорошего дня, счастливо. Пока.
4: Спасибо, счастливо. Пока.

0: Music Sounds — это идеальный саундтрек для пятницы.
1: Фаст... А там, знаешь, Вики, там какие слова? Там музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Это намек, возможно, был.
0: Это была цитата или просто ты решил?
1: Это цитата. Это прям так там все и сказано.
0: Я посмотрю.
1: Возможно.
0: Я посмотрю перевод. 8:46 в Москве. У нас впереди саундчек. Сегодня мы говорим про ваши дурацкие никнеймы, когда вы себе делали электронную почту, потому что сегодня день электронной почты.
1: Да.
0: Да, наверняка кто-то отличался. Я знаю даже некоторых, которые придумали себе какой-то странный никнейм, и потом, ну, помимо электронной почты, вообще все, в принципе, в жизни делали под этот никнейм.
1: Специально, подстраивали.
0: Да, там, ну, какую-нибудь, я не знаю, наклейку на машину, татуировки, все-все-все.
1: Неплохо.
0: Да.
1: У меня вот, кстати, все время был один ник просто, свой, по фамилии, и все.
0: Как скучно.
1: Как скучно, я живу.
0: А там были хотя бы вот это слэш 74-35?
1: Где-то добавлял, где было занято.
0: Процент, процент, точка, точка, точка, точка. Вот этим я обожаю вообще. Точка, точка, точка, точка, точка.
1: И в каждой следующей соцсети там просто количество точек добавляется, да?
0: Да, отправляйте голосовые со своими историями на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир. Ну и в личку наше сообщество ВКонтакте.
1: Совсем скоро все послушаем.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
14: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс – 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
22: Европа+.ру.
23: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 84 в Москве. У нас саундчек сейчас будет. И тут столько сообщений по поводу ваших странных никнеймов для электронной почты. Но начнем вот с этого.
3: Всем доброе утро. А я обожала сериал «Зачарованные», и для меня обязательно было, чтобы мой никнейм как-то был с ним связан. И у меня моя любимая героиня была Пайпер. И получается по-английски «Зачарованный Charmed» и «Пайпер». Я это объединила, и получилось «Чаппер». И вот у меня до сих пор моя почта «Чаппер».
4: Звучит как лакомство для питомца такое.
2: Ну да, неожиданно достаточно. Хорошо, есть такое сообщение?
5: Привет, Европа Плюс. Привет, ребята. Всем отличной пятницы. Вэллу выздоровления. У меня был почтовый ящик, который назывался «Принцесса», и потом первые две буквы моего имени и фамилии. Лет до 25 я им пользовалась, потом, ну, стало как-то стыдно. Вот такая вот история.
4: Потом переделала на королева.
2: Потом ваше величество.
4: Ваше светлость.
2: Ну, кстати, неплохо можно развивать как-то, да? Такое есть сообщение.
6: Всем привет, а моя почта называется «Жду лето». И когда мне в каких-нибудь поликлиниках или частных клиниках говорят: «Давайте поверим в вашу почту», и читают, особенно зимой это: «Жду лето». Я думаю, да-да, меня до сих пор прикалывает это.
2: Это просто идеальная почта для меня. Почему не я придумала? Уже занята. «Жду лето», .1/2, Вики. Такое сообщение.
7: Привет, бригада У. У меня очень интересная история не про меня, а про моего младшего брата. Когда он был еще маленький, он меня попросил сделать ему электронную почту, и я решила прикольнуться над ним. И почта называлась «Дай мне в нос».
2: Мне кажется, классическая старшая сестра.
4: Призыв к действию такой.
2: Ну и давай напоследок вот это сообщение.
8: Привет, бригада У. У моей одноклассницы была электронная почта, которая называлась «Ягодка». Но когда все читали в первый раз, у всех получалось «Ягодка». Вот такая вот была «Ягодка-годка».
4: И она заходит во всем черном, действительно.

0: Cry for You. Мне кажется, это трек такой для планирования каких-то идеальных выходных, идеальной жизни.
1: И идеальных свиданий, чтобы сказать кому-то, я пойду за тобой куда угодно.
0: А давай пойдем в следующий час?
1: Давай.
0: Давай.
2: Европаплюс.ру. 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: 12.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 9.00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
3: Доброе утро. Олимпиад, дающих льготу на зачисление в вузы, стало меньше. Время в пути по ВСМ Москва-Минск составит почти 3 часа. И ВАТОР заявили о росте продаж туров в Таиланд на зиму. Об этом прямо сейчас. Итак, Миноборнауки сократило список олимпиад, дающих льготу на приоритетное зачисление в вузы. Их стало 60 вместо 83. Как сообщила советник президента Елена Ямпольская, некоторые проблемы нынешней приемной кампании были связаны с большим количеством олимпиад и их победителей и призеров, которые вступали в конкуренцию с теми, кто получил наивысшие баллы по ЕГЭ. Ямпольская предложила в дальнейшем предусмотреть новый формат учета результатов олимпиад при поступлении в вузы. Минпромторг анонсировал увеличение бюджета программы льготных автокредитов и лизинга. Варианты прорабатываются на период ближайших 3 лет. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на финансирование программы льготного автокредитования и лизинга из бюджета планируется выделить более 74 миллиардов рублей. На субсидирование производителей техники, использующие природный газ как моторное топливо, за ближайшие 3 года намерены выделить 13 миллиардов 100 миллионов рублей. Время в пути по ВСМ Москва-Минск составит около 3 часов. Как сообщил глава Минтранс Андрей Никитин, протяженность будущей высокоскоростной ЖД-магистрали примерно 700 километров. РЖД должна выстроить технологическое и проектное партнерство с Белоруссией, после чего будут обсуждаться подрядчики. Накануне министры транспорта 2 стран подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва-Минск. Прогнозируемый пассажиропоток составит 5 миллионов 800 тысяч человек в год. Метеорологическая зима в Москве наступит не ранее 2 половины ноября. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, это значительно позже привычных сроков. Если наступление устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений произойдет не ранее 2 половины ноября, то устойчивый снежный покров сформируется только в декабре. Еще минимум 1-1.5 месяца автомобилисты могут ездить на летней резине. ВАТОР заявили о росте продаж туров в Таиланд на зиму. Показатель вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в ассоциации туроператоров, конкуренция с Вьетнамом за путешественников из нашей страны резко усилилась. За 8 месяцев года Вьетнам принял больше 1 миллиона российских туристов, что на 166% больше, чем за тот же период 2025-го. Тем не менее, Таиланд сохраняет лидерство по российскому турпотоку в Юго-Восточной Азии. Чаще всего россияне покупают туры в королевство Набхукет, Кхаулак, в Паттайю, на Самуй, Кочанг, а также в провинцию Краби. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 83 рубля 25 копеек. Евро также в минусе 94 рубля 53 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра.

0: 9:03 в Москве. Это бригада У. С вами Вики. Вольчик у нас немножечко приболел.
1: Желаем ему здоровья.
0: Обязательно. Ну и со мной Андрюша, Андрей Каясов. Андрей, привет.
1: Привет, Вики. Всем тоже большой привет. Доброе утро.
0: Еще в ближайший час мы с вами, но потом побежим на выходные. Но вот в ближайшее
1: в
0: время...
1: в это столько всего.
0: Там и деньги можно выиграть. Вообще, сейф. Мне кажется, в пятницу выигрывать сейф особо приятно.
1: Перед выходными.
0: Ну, потому что ты сразу...
1: И сразу все потратить можно.
0: Можно даже не просто что-то купить, а можно сразу уехать куда-нибудь на выходные.
1: Вообще красота была бы.
0: Да, или можно позвонить начальнику в этот день и сказать, а я сегодня не пойду.
1: Я увольняюсь.
0: Не, ну увольняться не надо. Но я сегодня не пойду.
1: Эмоций.
0: Да, а вот для тех, кто просто хочет попутешествовать, возможно, мы сейчас вам подкинем классные идеи. Напишите нам, как вас зовут, с какого города, и что-нибудь интересное про город, что привлечет туристов.
1: Да.
0: В виде нас. Пишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальная кошка. Не забывайте номер телефона, чтобы мы могли перезвонить. Ну и пишите нам ВКонтакте личным сообщением.
1: Да, совсем скоро сыграем в...
0: Откуда ты from?

0: Body Talk на Европе Плюс, 9.06 в Москве. А пока готовимся к «Откуда ты from», решили вспомнить какой-нибудь классный хит, который снова завирусился в интернете.
1: Вторую жизнь обрел, можно сказать.
0: Ну вот сейчас очень успешный тур идет у The Weeknd. Мне даже посчастливилось к нему попасть на концерт. Это, конечно, вау, у меня мурашки были раз
1: завидую,
0: 13.
1: Белый,
0: раз
1: 13. Белой зависти.
0: И тут огромное количество видосов в интернете под клевый трек. Предлагаю его послушать. The Weeknd из Swedish House Mafia, Most to a Flame.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 9:10 в Москве. Откуда ты from на Европе плюс начинается? У нас есть прекрасная Леночка.
2: Лена, привет.
3: Здравствуйте.
1: Лен, здравствуйте. Привет. А ты правда живешь в Твери?
3: Да.
1: Хорошо. Как погодка там?
3: Боже, я так надеялась, что мне достанется не отгадывать.
1: Лен, ну подожди, мы в тебя верим. Что у тебя было по географии?
3: Ну, 4, но так, чисто.
2: С натяжечкой,
1: да? С натяжечкой, на самом деле 5.
2: Ну, да.
1: На самом деле 5. Лен, не переживай, мы тебе будем помогать, и тебе будет помогать твоя напарница. Ее зовут Ирена. Ирен, привет.
3: Привет.
2: Привет, Ирен.
1: Привет, Иреночка. Знакомься, это Лена. Лена будет отгадывать, откуда ты. Вот если город отгадается, тогда подарки всем.
2: Да.
3: Леночка, не переживай, мы справимся.
1: Конечно.
2: Вот это
3: настрой
2: правильный.
3: Я заранее извиняюсь.
1: Не переживай. У нас есть 5 вопросов. Ирен нам 5 раз ответит, а ты 5 раз будешь предполагать, откуда, собственно, твоя напарница родом. Хорошо? Попробуем?
3: Да.
1: Ирен, скажи, пожалуйста, правда ли, вот я тут вычитала, что у вас там есть каменный мост, который считается одним из старейших в России?
3: Да.
2: Как будто Ирена вспоминала.
1: Хорошо, а это какой-то известный?
3: Давайте так, наш каменный мост, это соединяет улицы вот Баженова и Пушкина.
1: Ага,
3: это вот исторические такие, если события. Вот, это считается культурным наследием Российской Федерации.
1: Ага, хорошо.
2: Ирен, ты экскурсии водишь?
1: Ирен,
3: было в 1785 году.
1: А судя по всему, Ирен действительно будет экскурсия.
2: Да.
1: А получается, и город у вас взрослый, да, уже?
3: Да, у нас город взрослый.
1: Хорошо. Лен, ну предположи, что-нибудь. Откуда может быть такой прекрасный экскурсовод вот Ирена?
3: Питер, Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург. Хороший вариант.
2: Так. Не совсем. Ирен, у меня тоже есть вопросик. Правда ли, что у вас появились маленькие памятники по городу стоят?
3: Маленькие памятники.
1: Ну, такие
3: да.
1: Разбросанные человечки, нет?
2: Да. Или обманули
3: да.
2: меня? Так. Поясните, пожалуйста.
1: Ты понимаешь, о чем мы говорим?
2: Кто изображен?
3: Арт-объекты, которые...
1: Да, маленькие космонавтики такие.
2: Угу.
3: Да, маленькие космонавтики у нас и по городу, да, их много, потому что у нас колыбель космонавтики город, как бы считается.
1: Ага.
3: Толковский тут везде у нас почти ассоциируется.
1: Хорошо. Лена, предположи, маленькие космонавтики и колыбели космонавтики, это где у нас может быть?
3: О, боже. Не знаю. Калининград.
1: Хороший вариант.
2: Ну,
1: не совсем пока.
2: Какие-то, может быть, буквы там совпадают.
1: Ирена, есть у вас что-нибудь такое вкусненькое местное поесть? Вот особенности какие-то есть кухня?
2: Фирменный десертик, может быть?
3: Вкусное. Так, у нас есть... Ну, у нас есть такая... Достопримечательность — это наше тесто.
1: Тесто, вот я... Называется как город,
3: вот, гастрономическое, так как когда приезжают, это считается старинное лакомство, как бы, и мёд, и пряности.
1: Хорошо.
3: Есть медовые пряники.
1: Хорошо.
2: Аппетит разыгрался.
1: Леночка, предполагай.
3: Вот. Ой. Вообще без вариантов, правда.
1: Хорошо, давай еще подсказку.
2: Тогда спросим вот такой вопрос, Ирен. Какие соседние города можешь назвать рядышком, что находится?
3: Прям недалеко с нами. Это Тула.
1: Ага.
2: Так.
3: Брянск.
1: Ага.
3: Москва.
1: Шикарно. Лена, есть варианты?
3: Город вокруг.
1: Лена,
3: да.
1: Лена, еще раз.
2: Как сказала?
3: Калуга.
1: Калуга, да! Браво, девчонки. Ну, смотрите, как мы долго шли, но Калуге пришли.
2: Да, в итоге, да. Надо было с этого вопроса начинать, про соседние города.
1: Подарки всем.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Леночка и Ирена, поздравляем. Классная команда получилась.
3: Спасибо. Спасибо большое.
2: Вам шикарного дня. Звоните еще. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока.
0: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Только так хочется произносить. 9:18 в Москве, впереди Вики-Ньюс. Но я, знаешь, что решила? А почему нам не позвонить Вэллу?
1: Ой.
0: Знаешь, как у него дела?
1: Ой-ой-ой.
0: Вэльчик. Алло, алло.
2: Алло, привет, ребята.
1: Доброе утро, Вэл.
0: Мы по тебе соскучились.
2: Привет, скажи, любимые.
0: Скажи честно, ты в кровати или на Багамах?
2: Я скажу так, одно не исключает другого. Кровать на Багамах никто не запрещал.
1: Шум волн просто мы слышим, Вэл.
0: Это пиноколада.
2: По моему очень приятному гнусавому голосу вы можете понять, что я кристально чист и правдив в том, что я реально приболел. Вики, ты просто богиня.
0: Ой,
2: как же
0: большое.
2: Ты круто звучишь. Андрей,
1: факт.
2: Андрей, ты можешь сильно не стараться, понял? Сильно не старайся.
0: Так Андрей не старается.
1: Мы перезвоним вам по вашему резюме.
0: Ну ты выздоравливай скорее.
2: Вы большие молодцы, просто дико вами горжусь. Извините, что выпал так на несколько дней. Обещаю я и мой терапевт к понедельнику буду.
1: Ну, ты тоже не спеши, Вэл, как бы, что там? Может, еще посидим?
0: Надо лечиться, да, нормально?
1: С пиноколадой на Багамах-то.
0: Вэл, ну, ладно, скажи, вот чего тебе не хватает для полного счастья, для полного иммунитета? Мы все сделаем для тебя.
2: Ты знаешь, я бы, зная то, какие у меня влиятельные коллеги, попросил бы корзину с фруктами, с доставкой на дом, но я знаю, что поможет эффективней. Точно поставит на ноги новости из мира больших овощей.
0: Хорошо, попробую найти что-нибудь.
1: А такое есть.
0: Бывает.
3: Реклама. Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Ключи совсем скоро. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону +7 978 818 400 и на monolit.site. Застройщик ООСЗ «Юг-Инвест-Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: это Эдди Свимс не работает у нас в компании, мы бы с ним на корпоративе вместе отдыхали, да? Мне кажется, он классный
1: на корпоративе. Как отдыхали бы, получается, он бы пел, а отдыхали бы мы?
0: Нет, он прям бы отдыхал, а в какой-то момент говорит, о, я же гитару принес с собой. Вот, Эдди Свимс прекрасно, но мы продолжаем. 9.26 в Москве, Вики Ньюс.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Несколько минут назад меня Вэл умолял рассказать что-то про достижения в мире огромных овощей.
1: Куда без такого?
0: Да, британские фермеры и садоводы буквально недавно установили сразу 7 мировых рекордов. У них там большой чемпионат был. И они вырастили самую большую в мире свеклу. Да, но чтобы ты понимала, вот обычно свекла в среднем 200 граммов. Вот корнеплод один. А они вырастили 26 килограммов. Вы представляете, какую можно сделать?
1: Это в смысле одна?
0: Одна.
1: 26.
0: Она, не могу сказать, что она очень красивая, она не сильно эстетичная, но какой борщ можно сварить?
1: А кто это проверял? Может, они там несколько склеили, вот знаешь,
0: Не-не-не, там видно.
1: Видно, да?
0: А ты, кстати, знаешь, был скандал несколько лет назад на этих чемпионатах, обожаю просто за ними следить, что там вырастили самую большую, по-моему, картошку, зафиксировали этот факт, а потом...
1: А это был человек в ростовой кукле.
0: Нет, а потом выяснилось, что это не картошка, а тыква.
1: Как можно их перепутать было?
0: Ну, ты знаешь, они когда большие, они немножко мутированно выглядят, они реально выглядят не совсем понятно. А поздравляем фермеров, все-таки крутая свекла, и еще они вырастили самый большой одуванчик.
1: А там 26 метров.
0: Скорее всего, да. Но пока наш, значит, грозный ведущий новостей и строгий козерог Паша Беседин в отпуске,
1: да,
0: можем обсудить следующую новость.
1: Ага.
0: В русском языке может появиться новый союз. То что? Ну вот сейчас, например, есть фраза. Он сказал, вот Вэл сказал, да, что скоро придет. Да?
1: Все логично.
0: Все хорошо, это чистенькая фраза, правильно.
1: Но
0: некоторые люди говорят, Вэл сказал то, что он скоро придет. Это считается неправильным.
1: Какая безграмотность.
0: Да, но лингвисты... Они долго анализировали, смотрели, такие, да ладно, наверное, скоро разрешим. Но они еще не определились, но может быть.
1: Уже пока, не так это режет слух.
0: Пока Пашка в отпуске, можем, в принципе, сделать. Поэтому, Паша, возвращайся быстрее.
1: Наводить порядок здесь.
0: Да, иначе тут беда. Но впереди гороскоп, там все хорошо.

0: Вовчик, на сегодня, на 2 октября. Да. Умный, вы станете причастными к какому-то масштабному проекту.
1: Тельцы, сегодня чем больше экспромта, тем веселее.
0: Близнецы справятся с негативными эмоциями, поможет разговор с близкими.
1: Раки, всплывет новая информация, которую стоит учесть.
0: Львы, у вас получится внести ценные предложения в рабочий процесс.
1: Девы, некоторые неопределенности в жизни, наконец, прояснятся.
0: Весы, вам просто необходимо разрядить свою нервную систему встречи с друзьями.
1: Скорпионы, не верьте тем, кто слишком много обещает.
0: Стрельцы, не бойтесь сегодня брать на себя дополнительную ответственность.
1: Козероги, ваши энергетические затраты на работе окупятся сполна.
0: Водолеи, рубите с плеча и не задумывайтесь о последствиях своего решения.
1: И рыбы, для кого-то вы сегодня станете очень важной персоной.

0: 9:34 в Москве. Что, сейф у нас впереди?
1: Сейф и денег много.
0: Да, 27 тысяч рублей сегодня на кону. Плюс есть бонус от Озонбанка. Можно выиграть
1: рублей.
0: Дополнительную десяточку. Да. Для этого необходимо, кстати, ответить всего на один вопрос.
1: Да.
0: Но надо заранее...
1: Но лучше на три.
0: Почувствовать, какой это будет вопрос. Что у нас сегодня по праздникам?
1: Ой, там на самом деле очень много праздников. Ну, во-первых, День улыбки. Это мы уже выяснили, да?
0: День путания следов в осеннем парке.
1: Вот. Ты когда-нибудь путала свои следы, Вики? Чтобы никто не следил за тобой.
0: Нет, не путал, но сегодня, видимо, надо попробовать.
1: День таблицы умножения, который я благополучно забыл.
0: Ну, ты зачем тебе таблица умножения?
1: Да, тоже есть же калькулятор.
0: Есть же калькулятор.
1: Что там?
0: Да. А если хотите выиграть деньги, звоните.

0: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
1: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
4: Потому что именно здесь
3: больше хитов и больше музыки.
4: Европаплюс.ру. Больше хитов.
3: Больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Васильев. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.41 в Москве. Сейф на Европе Плюс начинается. У нас на кону много-много денег. И давайте будем узнавать, кто нам позвонил. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Привет, как тебя зовут?
3: Андрей, город Челябинск.
4: Тезка.
2: Привет, Андрей.
4: Привет,
2: да.
4: Андрюха.
2: Андрюш, скажи мне, пожалуйста, вот тебе нужны 27 тысяч рублей?
3: Ну, блин, конечно, нужны.
2: Нужны? Андрей, а нужны ли тебе еще 10 тысяч бонусом от Озонбанка?
3: От Озона обязательно.
2: Хорошо, но для вот того, чтобы выбрать бонусный вопрос, нужно определиться, это первый, второй или третий будет?
3: Давайте два.
2: Давай второй вопрос, будет бонусный. Хорошо, стартуем.
0: Первая цифра.
2: Андрей, сегодня день улыбки. Я нашла такой интересный факт, что самая широкая улыбка в мире была установлена, так сказать, в 2015 году. Звучит странно, но на самом деле это был такой акт массового улыбания. Люди на Филиппинах, целых 8 тысяч человек, в какой-то момент одновременно улыбнулись. И очень широко. Приехал судья из книги рекордов Гиннесса и зафиксировал, что это рекорд. Как я сказала, это было на Филиппинах. Скажи, пожалуйста, как называется столица Филиппин? Мале, Манила, Куала-Лумпур.
3: О-хо-хо-хо. Давайте третий.
2: Давай третий вариант. Куала-Лумпур. Принято.
0: Вторая цифра.
4: Так, Андрей, напоминаю, что это вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сам сейф не взломаешь. Итак, вот, смотри, сегодня у нас еще и день метростроителя. Вопрос. Какое метро открылось раньше всех? Чикагское, парижское или лондонское?
3: Чикаго.
4: Чикагская. Цифра 1 принята.
0: Третья цифра.
2: Мне понравился ответ Андрея, очень уверенный, как будто, да я строил, я знаю. Я знаю, да. Андрей, сегодня еще день игр. Поговорим про игры. Есть одна игра, которая считается самой продаваемой в мире. Она же в 93-м году впервые побывала в космосе. Вот первая игра, в которую космонавты играли.
4: Круто.
2: Как она называется? Супер Марио, Тетрис или Змейка?
3: Змейка, скорее всего.
2: Третий вариант. Змейка. Принято. Итак, сейф у нас получился... Год получился. Угу. Два.
4: Один.
2: И три. Внимание.

0: Как же так? Ну как же так?
1: Ну как же так? Давайте выяснять. Я на самом деле проговорилась. Второй вариант был верный. Манила. Вот. Ага. А Андрей сказал Куала-Лумпур. Куала-Лумпур — это у нас Малайзия. Ну, ага. Почти рядышком. Там можно ошибиться.
2: Ну, бывает.
0: Бывает.
1: Да, по поводу игры. Правильный ответ был бы Тетрис. Это действительно самая продаваемая игра в мире, и в 93-м году советский космонавт ее взял с собой.
0: Поиграли там. Mm-hmm. Но у меня тоже небольшая ошибочка получилась, Андрей. Лондонское метро старше всех. Вот так вот. Это тоже достижение.
1: Это тоже достижение, это достаточно редко получается.
0: Да, поэтому, Андрюх, ты не переживай, звони нам еще, мы подкопим денежек тут для тебя специально.
2: Окей, договорились.
1: Ну и желаем тебе классных выходных, звони нам еще. Счастливо, пока.
0: Пока.
1: Ну, а в понедельник в сейфе «Бригаду» 30 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Сейф. В «Бригаде У».

0: Swift на Европе Плюс. I knew you were trouble.
1: Ну, какие сегодня trouble? Сегодня пятница, вообще никаких проблем.
0: Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь кому-нибудь когда-нибудь говорил, я знал, ты проблемная.
1: Проблематичный человечек.
0: Вот не очень, да. У нас саундчек на Европе Плюс. Сегодня обсуждаем ваши странные ники, которые вы когда-то себе придумали. Потом, возможно, стали стесняться, но уже остальные нормальные позиции заняты.
1: Оставим, куда деваться, все привыкли.
0: Ну, так. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир. И пишите нам в личное сообщение в сообщество ВКонтакте.
1: Скоро все послушаем.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
19: То, что я видел, будущее.
7: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
9: Он перестал.
20: перестал быть человеком.
21: Он угрожает уничтожить Землю.
22: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
24: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 3 check. Sound check. Бригаде У.
1: В Москве уже 9:55, у нас саундчек начинается на Европлюс, и сегодня мы говорим про ваши странные ники, которые вы когда-то себе придумали.
2: А потом разгребали это все.
1: Или не разгребали, или просто периодически, когда какие-то важные дела, говорите своей любимой второй половинке, можно я твою почту дам?
2: Да.
1: Вот, такое есть сообщение.
3: Привет, Европа Плюс. Когда-то давно, в глубоком детстве, я зарегистрировала почту, и сегодня все взрослые дела решает Пони 94.
1: Это мило вообще, очень мило. Вот еще тоже миленькая.
4: Привет, Европа Плюс. В далеком 2006 году на втором курсе института одногруппники завели мне почту. Зовут меня Катя. Почта моя звучит котерочек 1987. И вот с этим котерочком на протяжении 20 лет мы купили 3 квартиры, всевозможные рассылки, важные документы, анализы, больницы. В общем, все мы прошли с котерочком. И вот спустя 20 лет я для серьезных документов решила завести себе нормальную почту. Ну а котерочек, как бы вся основная рассылка, все-таки никуда без котерка теперь.
1: А вот интересно, если у меня будет почта Вики котерочек, тоже 3 квартиры будет?
2: Там не просто пойдет, там поплывет все.
1: Поплывет. Ну и вот такое на финалочку.
5: Доброе утро, немного бригады, Шика, Андрей. А у меня такая почта была abyr@abyrvalk.sobaka.mail.ru. И когда в какой-то организации по телефону спрашивали, какая у вас почта, я всегда говорил, у вас есть 10 минут свободного времени?
2: Записывайте по буквам.

0: хоть трек называется Sad Girls.
1: Сегодня никаких грустных девчонок
0: никаких
1: не будет.
0: Никаких грустных девчонок, потому что впереди выходные.
1: Конечно, я буду праздновать. У меня был короткий, но бурный роман с бригадой У.
0: Нам было очень приятно. Спасибо тебе большое, Андрей, за поддержку. За все. Ну, а вам классного дня. Оставайтесь на Европе Плюс. У нас тут очень хорошо. Бригаду, Европа Плюс, счастливо.
1: Пока!
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Радио номер один в России.
1: Всем большой привет! В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, приветствуем!
7: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Мат-капиталы и выплаты на детей проиндексируют. Crew Dragon пристыковался к МКС, и россияне стали чаще дружить со своими начальниками. Об этом прямо сейчас. Итак, размер мат-капитала на первого ребенка в следующем году увеличится почти на 50 тысяч. По данным Минтруда, выплата составит 778 тысяч рублей. Выплата на второго ребенка, если она не была получена на первенца, вырастет до 1 029 000. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 30 тысяч рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 100 000. А максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих россиян превысит 95 тысяч рублей. Более 90% россиян получают налоговые уведомления в электронном виде. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Он напомнил, что с 21 сентября гражданам начали рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество физлиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан за прошлый год. В частности, речь идет о процентах на вклады. Оплатить налоги за прошлый год россияне должны до 1 декабря. К МКС пристыковался американский корабль Crew Dragon, на борту которого российский космонавт. Сергей Тетерятников входит в состав экипажа международной миссии Crew-13 вместе с астронавтами НАСА Джессикой Уоткинс и Люком Делейне, а также канадцем Джошуа Кутриком. Они пробудут на орбите около полугода. Стыковка состоялась сегодня около 2 часов ночи по Москве. Путь Crew Dragon до МКС занял 7 часов 55 минут, что стало рекордом по времени для корабля американской компании SpaceX. Сотбис выставил на торги коллекцию картин стоимостью больше 450 миллионов долларов. Речь идет о 12 полотнах импрессионистов и модернистов из частной коллекции аргентинского коллекционера. Собрание долгие годы было недоступно публике. В него входят произведения Сезанна, Ван Гога, Мане, Гогена, Дега, Ренуара и других известных художников. Самым дорогим лотом станут цветущие каштаны Ван Гога, оцененные в 180 миллионов долларов. Аукцион пройдет 18 ноября в Нью-Йорке. Россияне стали чаще дружить со своими начальниками. Установлению неформальных связей по работе во многом способствует высокая зарплата. Если 4 года назад о приятельских отношениях с боссом заявлял только каждый пятый, то теперь уже 26%. Чаще всего неформального стиля общения придерживается молодежь до 35 лет и работники с доходом от 150 тысяч рублей в месяц. При этом влияние дружбы на рабочий процесс оценивается неоднозначно. Почти половина считает, что это помогает делу, а чуть более треть уверена в обратном. А каждый пятый придерживается мнения, что дружба после повышения коллеги невозможна. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94.53. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Андрей Каясов. Чудесной пятницы!

0: Horizon. Шикарный, качественный, кочевый дип-хаус трек от Зои. Прямо сейчас для пятницы, сам понимаешь, самое то. Да, но не одним дип-хаусом едины. Будем двигаться дальше, чтобы послушать больше хитов и больше музыки в других, не менее привлекательных стилях и жанрах. Если жаждешь бодрого ракешника вперемешку с электропопом, то встречай группу Tokyo Hotel. Насладимся вещицей California Nights. Если предпочитаешь солнечный, легкий, позитивный реггетон, то не пропусти Дона Амара с историей танца Кудуро. А вот еще раньше потрясным поп-хитом нас порадует Алекс Уоррен. Fever Dream уже через мгновение здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Реклама. Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

Богдан Медведев, Count on Me прямо сейчас. Богдан Медведев в прошлую пятницу впервые приехал в Россию, чтобы выступить на самом масштабном событии осени – живом завтраке с бригадой У, где в Элла Вик со СТНВК стадиум разбудили всю нашу страну. Были подарки, да, был рекордный сейф, бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. Да и просто все это было невероятно круто. Ну а кроме Богдана Медведева выступали группа Айова, Лирик, Тим Белорусских, Звонки и Бай Индия. Смотри, как это было на нашем сайте europaplus.ru. Ну а если уже видел или был на самом живом завтраке, то пересмотри, чтобы еще раз получить классные эмоции. У нас далее больше хитов и больше музыки. BTS, Swim уже через мгновение здесь на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов. Ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди Нептуника с вещицей What If. Чуть раньше здесь отметится Майли Сайрус со историей Bass Persuades. А еще лови суперхит от Доминика Файка Baby Doll. Это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборются Кэти Перри, Ники Минаж, Робби Уильямс и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
2: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Дальше только хиты.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

Дебютант нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40, проект Нептуника с вещицей What If. Прямо сейчас 35-я строчка по итогам прошлой недели, но что-то мне подсказывает, что сегодня трек окажется намного-намного выше. Посмотрим, прав ли я. Да, всю неделю ты голосовал за любимчиков на сайте europaplus.ru. Теперь время результатов. Алекс Манылов появится в 14.00 по Москве и начнет обратный отчет 40 лучших треков недели. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, а вы Митч Миндеджак, а также Ирбукс Грейсленд впереди на радиостанции номер один в России. Дождись.

0: Kima Sounds, Rise Slow прямо сейчас, но тут явно не будет каким-то преувеличением, если я скажу, что это хит межгалактического масштаба. Если из окружающего космоса за нами кто и следит, то еще и плюс к этому пилингует радиосигналы по-любому, чтобы тоже послушать вот эту вот шикарную вещицу. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Грядущие треки будут не менее крутыми. Warner и Lauren, Let Me Forget You на подходе. Прежде вспомним изумительную тему от Инны и, на секундочку, одного из лучших диджеев планеты Рехаб. Love You, I'll Be Waiting. Но вот еще раньше с нами Мисмо с суперхитом Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97.

0: Уорренер и Лорен, Let Me Forget You. Прямо сейчас стоит в динамиках. Нужно двигаться дальше, чтобы послушать парочку огненных хитов до конца часа. Здесь на Европе Плюс появится Келвин Харрис и Джон Ньюман с вещицей Blame, а также Бруно Марс с треком I Just Might. Ну а еще делаем мы тебе небольшую закидушечку на понедельник. Вот лишь одна из причин провести утро с бригадой У. Причина финансовая.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
0: Это тоже достижение.
2: Это достаточно редко получается.
0: Да, поэтому, Андрюх, ты не переживай, звони нам еще, мы подкопим денежек тут.
2: Да.
0: Для тебя специально.
3: Окей, договорились.
2: Ну и желаем тебе классных выходных, звони нам еще. Счастливо. Пока.
0: Пока.
2: Ну, а в понедельник в сейфе «Бригаду» 30 тысяч рублей.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
1: Бригада.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
11: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидка 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
14: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Европа.
11: Плюс.

0: Келвин Харрис и Джон Ньюман Плей. В завершении часа на Европе Плюс мы летим в новую 60-минутку.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Cedarland Tutu-Turu. Прямо сейчас как будто бы можно догадаться, да? Какой у ребят любимый напиток, с чем они будут проводить пятницу, да и в целом, почему у них получается такая позитивная музыка. Шутка! Шутка, конечно же, ну а трек... Трек реально топчик. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Селена Гомес, Love You Like A Love Song, Dutty Take Me There. Все это на подходе. И обязательно дождемся наших ребят, наших хитмейкеров, которые выдали вот такую сочную вещицу, что можно и в холода греться, потому что в треке пламенные сердца, пламенные тела, но еще и дэнсить под нее тоже отлично. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, совсем скоро на Европе Плюс, не пропусти.
1: Реклама. Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Ключи совсем скоро. «Монолит. Строим Крым». Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolit.site.
5: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это 4 миллиона друзей.
9: Привет, мы бригада У.
10: Вступай в группу Европа Плюс.
9: Подключись.
11: Это Антон Камолов.
12: И Лена Обитаева.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем договорить здесь.
14: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
16: Больше хитов.
17: Больше хитов.
18: Больше музыки.
19: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать только что. Продолжим слушать больше хитов и больше музыки здесь на Европе Плюс. By India, спектакль, Мишель Френч, Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин, Shine, а также Алок и Хали, Dive Into Me впереди. А, ну и напомню про наши 9 музпотоков на сайте europaplus.ru и в приложении Европа Плюс Радио Хаб. Все 9 потоков в разных стилях. Можно выбрать один любимый или чередовать подборки и создавать свою атмосферу. Подключайся в любой момент.
1: Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло. Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
2: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: достаточно.
1: Этого достаточно. By India спектакль только что. Но нам в плане суперхитов всегда недостаточно. Нам нужно больше. Поэтому до конца часа на Европе Плюс непременно послушаем Эминема с вещицей Sing for the Moment, а также Джей Хоуп и Мигеля с суперхитом Sweet Dreams. Оставайся.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: И Месси был на своем пике, и Роналду, у них, получается, пики точеные. Так получается. А еще что есть у них?
1: Ты тронул, так ходи, Антон, дальше.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс.
6: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и йога. Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару наличия. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
18: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
23: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
24: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Eminem Sing for the Moment. В финале мы очередной час на Европе Плюс, чтобы начать очередную 60-минутку, где нас ждет больше хитов, больше музыки, больше топовых артистов и других всевозможных приятностей. Полетели!
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Урбан. То, что хочется слушать.

0: 12plus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 13:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Марат, приветствую.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. Размер ряда административных штрафов будет удвоен. 32 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты. И в России впервые пройдет кинонеделя КНДР. Об этом прямо сейчас. Итак, правительство предложило удвоить размер административных штрафов. Речь идет о внесении изменений в 29 статей КоАП, включая самые распространенные нарушения общественного порядка. Законопроект внесен в Госдуму. Так, например, за мелкое хулиганство.

появление в нетрезвом виде и курение в общественных местах. В Рособорнадзоре заявили об увеличении числа заданий по двум предметам ЕГЭ. Их станет на одно больше по истории и профильной математике. Однако это не повлияет на сложность и продолжительность экзаменов, сообщили РИА Новости в ведомстве. На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы демо-версии экзаменационных материалов. Из документов следует, что на выполнение экзамена по математике отводится 3 часа 55 минут и 3,5 часа на историю. Почти 32 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты через госуслуги. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он напомнил, что ограничения могут быть как полными, так и частичными. К примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты заработал в марте прошлого года. Кроме того, почти 2,5 миллиона россиян уже установили через госуслуги самозапрет на оформление новых сим-карт. В Москве завершился сезон работы фонтанов. Теперь их начнут готовить к зиме. Как сообщил мэр Сергей Собянин, специалисты сольют из чаш воду, очистят и промоют спецсредством поверхности и скульптурные композиции, проверят инженерное оборудование. Затем фонтаны законсервируют до следующего сезона. Градоначальник напомнил, что в этом году после модернизации заработали фонтаны «Каскад» и «Купола» на Манежной площади, а также фонтан под макетом ракетоносителя «Восток» на ВДНХ. Всего в столице установлены сотни водных объектов, в том числе сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические фонтаны. В России впервые пройдет кинонеделя КНДР. Она посвящена 78-й годовщине установления дипломатических отношений двух стран. Показы в Москве стартуют сегодня и продлятся по 5 октября. Зрителям представят 7 картин различных жанров, от военных и исторических драм до семейного кино и научно-фантастической анимации. Как передают РИА Новости, кинонеделя организована Роскино при поддержке Минкульта. В Пхеньяне в это же время стартует российская кинонеделя. Анонсы выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел, 83 рубля 25 копеек, евро также в минусе, 94.53. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс, плейбоксы, Андрей Каясов. Прекрасного дня!

Проверено временем, проверено лично мной и миллионами слушателей Европы Плюс. Рабочая пятница пролетит еще быстрее, если уделить свое время плей-боксу. В нем самый сок, самый топчик, который украсит твой день и поднимет настроение. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каесов. Сразу к подаркам и перейдем. Игра Food Time у нас на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Несколько пицц и напитки можно выиграть вне зависимости от профессии, занятости и даже помещения, в котором ты находишься. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы и получишь. 745-6565, дерзай.

0: Playbox.
1: На Европе Плюс.
2: Food Time.
0: За пиццу и напитки поборется сегодня Рита. Рита, большой тебе привет.
3: Привет.
0: Привет, Рит. Какие планы на пятницу, на выходные? Свиданки, кафе,
3: прекрасные.
0: Друзья?
3: Прекрасные. Семейный сбор. Семейный сбор. Как раз пригодится.
0: Ага, хорошо. Я тут про свиданки заговорил. Чуть семейный конфликт не развязал. Ой, простите. Если что, Рит, вали все на меня. Это я оговорился. Так, Рит, смотри. Ну что, будем играть с тобой в Food Time. Буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы ты и получишь. Все понятно? Готово?
3: Да. Готово.
0: Хорошо, полетели.
4: Один, два, три.
0: А есть ли премия Грэмми у Дэвида Гетты, да или нет?
3: Нет.
0: Нет, неверно. Последний фильм о Человеке-пауке вышел в этом году или в 2024?
3: В этом году.
0: В этом. Кто тяжелее, гепард или пума?
3: Пума.
0: Пума. Существует ли пятиочковый бросок в баскетболе, да или нет?
3: Нет.
0: Нет. А какая страна больше, Аргентина или Уругвай?
3: Аргентина.
0: Аргентина. Ну, конечно же. Молодец. Рита, а что получается? 4 пиццы, да? Правильно? Я не ошибся? Только один неправильный ответ был.
3: Что же с ними делать?
0: Ну, вот как раз семейная же у тебя встреча ожидается на выходных. 4 пиццы и напитки.
3: Я очень рада.
0: Вообще круто. Шикарная игра получилась. Рита, еще раз аплодисменты в твою честь. Это было здорово.
3: Большое спасибо.
0: Да,
3: было
0: классно.
3: Спасибо.
0: Согласен. Абсолютно классных выходных желаем. Мы двигаемся дальше. Шакира, Бен и Бой. Дай-дай. Впереди на Европе Плюс.

0: Nickelback, If Everyone Cared. Прямо сейчас мы летим вперед. Еще одна порция подарков маячит на горизонте. Игра Hitback на подходе. Можно будет выиграть, ну, скажу так, завуалированно стильный, фирменный, брендированный предмет гардероба от Европы Плюс. Это чуть попозже, во второй половине часа. Будь начеку. Ну, а пока больше хитов и больше музыки. FSB Music Sounds, а также Мари Краймбри. Все прошло впереди. Оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс.
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Ключи совсем скоро. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону +7 978 818 400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвест Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
6: Более 4 миллионов друзей смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Тише.
1: Чем заняться сегодня в Москве, расскажет Марат Бекметов. Марат, еще раз тебя приветствую.
2: Да, привет, Андрей, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла сказочная приключенческая комедия для всей семьи «Царевна Несмеяна». Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой неожиданно оказывается в 39-м царстве. Чтобы попасть домой, ему нужно рассмешить царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает девушку, тем яснее понимает, она ждет не шуток, а того, кто по-настоящему полюбит ее. Ерема ожидает опасные испытания и новый мир, где чудеса — это часть повседневной жизни. Ну а самый важный подвиг, который ему предстоит совершить, это открыть собственное сердце и понять, что такое настоящее чудо.
1: Вот Несмеяна, ты сказал, я вот думаю, вот чтобы меня рассмешить, Марат, просто там, понимаешь, это вот на раз-два.
2: То есть тебе пальчик показать, да? Тебе уже смешно?
1: Мне реально уже смешно.
2: Галерея Овчаренко в доме с атлантами открывает персональную выставку Леонида Цхе «Продолжение». Она объединила новую серию работ художника, которая продолжает исследовать отношения между пространством, формой и плоскостью холста, перенося законы графики в живопись. Незакрашенные участки становятся самостоятельными объемами, а конструкция картины выстраивается с тщательностью архитектурного проекта. Важным экспериментом серии стало обращение к черному грунту. Это классический метод старых мастеров, теряет вспомогательную роль, и темная основа начинает диктовать плотность живописного слоя, а также баланс света и тени.
1: Вау! Вот это описание! Это что-то масштабнейшее, судя по всему.
2: Поэтому надо обязательно посмотреть.
1: Обязательно смотрим.
2: В Театре Модерн премьера. Юрий Грымов поставил «Вишневый сад» Чехова. Знакомая история о смене эпох, дворянском имении и многоуважаемом шкафе превратилась в пронзительный спектакль посвящения легенде сцены Петру Фоменко и русскому театру. Оригинальный чеховский текст переплетается с неожиданными визуальными решениями и живым еврейским оркестром, создавая ни на что не похожую атмосферу. Перед зрителями встает не просто история о разоренном имении, а размышления о неумолимом течении времени и его влиянии на человеческие судьбы. Ну а на сцене уже не цветущий сад, а умирающий. Начало спектакля в 7 вечера.
1: Марат, вот если бы позвали на главную роль в каком-нибудь спектакле, согласился бы?
2: Да.
1: Да?
2: А ты?
1: Да, конечно. Что, все мы любим цветы? Глядишь, после спектакля бы понесли?
2: Ну, тут бы я больше был рад подарочкам денежным, например. Почему цветы все время дарят актерам? Это как-то...
1: Конвертики надо передавать.
2: Да, да. Передайте конвертик.
1: Очень хорошо.
2: Ну, а галерея «Люмьер» к своему 25-летию представляет проект «Женский взгляд». Это ретроспектива, объединяющая женщин-фотографов разных поколений и географий. Кураторы предлагают проследить эволюцию авторского видения через три жанра – фэшн, портреты, натюрморт. Сюрморт. Многие из авторов пришли к профессии непрямым путем. Среди ключевых имен Рут Оркин, Лилиан Басман, Сара Мун, Эллен фон Унверт и Энни Лейбовиц, представленные на выставке знаменитым портретом королевы Елизаветы II.
1: Что тут добавить, Марат? Это было восхитительно!
2: Ну, поэтому это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.
1: Аплодисменты, Марат! Это было прекрасно. Мы двигаемся дальше. Зоя, Hold on the Horizon прямо сейчас.

0: Хит-бэк. Фирменная футболка чарта Еврохит ТОП-40 от Европы Плюс может стать твоей в игре «Хитбэк». Как говорится, такая только у тебя и Алекс Манылова. Дело за малым. Дозвониться по номеру 8-495-745-6565 и правильно выбрать из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Алекса Уоррена и суперхита «Fever Dream». 8-495-745-6565. Удачи!
1: Реклама. Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Back. Рамик из Красноярска сразится за фирменную футболку чарта Еврохит ТОП 40 от Европы Плюс. Рамик, большой тебе привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да, привет, Рамик. Какие планы на выходные? Чем будешь заниматься?
1: Ну, отдыхать, наверное, на выходные тоже обещают хорошую погоду.
0: Ну, вообще красота. На выходных надо отдыхать. Это такая прописная истина. Я согласен с тобой, Рамик. Смотри, футболка чарта Еврохит ТОП 40 будет твоей, если ты верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европа Плюс в этом часе. Три варианта для начала послушаем, потом буду ждать от тебя верный вариант ответа. Готов?
1: Да, готов.
0: Хорошо, смотри, возможно, это был трек Music Sounds от дуэта Fastboy. А может быть, трек Messi? Уже от Лолы Янка или суперхит Ain't Worried от банды One Republic. Ну что, Рамик, что скажешь? 1, 2 или 3? Какой вариант у нас правильный?
1: Думаю, наверное, 1.
0: Думаешь, наверное, один? А так и есть. Абсолютно верно. Fastboy Music Sounds. Именно этот трек звучал на Европе Плюс. Вот прям совсем недавно. И твоя внимательность приносит тебе футболку чарта Еврохит ТОП 40. Ура!
1: Ура!
0: Ура!
1: Спасибо, да. Ура!
0: Шикарная игра получилась. Рамик, еще раз аплодисменты. В твою честь. Мы двигаемся дальше. Хозер, Take Me to Church. Прямо сейчас на Европе Плюс.

0: Rapper City, Self-Aware. Только что в твоих динамиках. До конца этого часа будем слушать Cat's Eyes, темой Animal, а также Келвина Харриса и Реган Боумена с суперхитом Lovers in the Past Life. Playbox лови в понедельник в это же самое время здесь на Европе+. Игра Food Time, битва Хитбэк также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов, я побегу отдыхать, а ты в новом часе встречай Алекса Мануйлова и слушай чарт Еврохит Топ 40.
1: Playbox
2: на Европе+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. .банк.
15: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com. 18+.
16: То, что я видел, будущее.
17: Фантастическая премьера.
16: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
18: Он перестал быть человеком.
16: Он угрожает уничтожить Землю.
19: Юрий Колокольников. Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
5: На часах в Москве 14:00.

Всем привет и отличного дня под лучшие хиты недели. И сегодняшний чарт, уверен, тебя приятно удивит. Будут крутые новинки, стремительные взлеты, обидные падения, мощные старты и неожиданные перестановки в тройке лидеров. Так что делай Европу Плюс еще громче и не пропусти свой любимый хит в нашем чарте. Но прежде о том, на чем мы остановились ровно неделю назад.

крутейший взлет. Дива, slow down. Номер один по-прежнему Дати, take me there. Дати уже 2 недели подряд номер один в Еврохит Топ 40. Но будет ли третья? Давайте разбираться. Начинаем с 40-й строчки. Здесь хит, который всего 6 недель у нас в чарте. Но вот сегодня 40-я позиция. Это Дипло, two-steppin'.

0: Вот слушаешь Бамболею, сразу вспоминаешь лето 2026, море, пляж и так далее. Ну, осень в разгаре, и тем не менее, летние хиты в нашем чарте, конечно же, присутствуют, и они еще будут сегодня в хит-параде Европа Плюс, но все по порядку номер.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-топ 40.
0: На 38-м месте Джонни Федук «Лето». С 36 на 37 Second Voice Let Me Be. А выше на одну ступеньку на 36-м Dominic Fike Baby Doll. Минус 3 позиции. Таков результат у Лирика сегодня. Ну, сегодня минус 3. В следующий раз, надеюсь, будет плюс 3, а может быть даже плюс 33. Кто знает, Лирик аутентичнее.
2: 35-е место.

0: выкнуть. Аутентичная, с 32 на 35 место в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. Это Лирик. Ну а впереди у нас «Взгляд в будущее». Трек, который вполне может стать у нас абсолютным хитом. Кстати, очень классная песня. Возможно, ты уже ее где-то слышал. Она буквально через несколько минут. А также у нас впереди ТОП Ньюс недели. И хит, который 40 недель держался у нас в чарте в 2014 году. Все это в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся чуть выше. С 22 на 34 Филатов Кэрос и Дэнис Фёст. Sweet Summer Nights. Номер 33. Кайго и Макс Макнаун. Take me back. Ну а с 30 на 32. Айова. Мы. Следующие ступеньки у нас отметились Two Colors с хитом Prima Donna. Two Colors, которые говорят частенько, что всегда пытаются построить мост между электронной дэнс и поп-музыкой. Мне кажется, это им удается сделать. Two Colors, Prima Donna.
2: 31 место.

0: Португал The Man у нас в Еврохитов 40 на Еврок Плюс на этой неделе с 28 на 30 место. Что касается 29-го, то понятное дело, что эта ступенька у нас не пустует. И здесь сегодня пауза с таким атмосферным хитом Magnetic. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Давайте вспомним.
1: Топ-ньюс недели.
0: Майли Сайрус намекнула на возможную серию концертов. Ранее, напомню, она объявила о двух шоу в Hollywood Bowl 16-18 октября в честь выхода своего нового альбома. В интервью Apple Music Майли назвала эти концерты генеральной репетицией и признала, что резиденция была ее изначальной идеей. Она также отметила, что выбрала Hollywood Bowl из-за близости к дому. Это помогает ей соблюдать режим и быть в форме. Лиза из Blackpink рассказала о новом сольном проекте. Лиза описала его как фильм, где у каждой песни свой характер. По ее словам, EP — это история ее пути от тайских корней до сегодняшнего дня, и в нем много тайских элементов. Также выйдет документальный фильм «Always Lalisa». Певица признала, что теперь чувствует себя увереннее и хочет вдохновлять своих фанатов. Премьера фильма 12 октября. Трой Сиван рассказал, что новая песня «She's the Best» вдохновлена его подругами Charli XCX, Lily Rose Depp и Арианой Гранде. По словам Троя, это признание в любви всем дамам, которые его вдохновляют. Он отметил, что счастлив, когда стоит рядом с сильными женщинами. В клипе на заглавный трек снялась Николь Кидман, напомним. Также Сиван опроверг слухи о совместной работе с Эдисон Рэй, но назвал ее дебютный альбом одним из лучших поп-альбомов за 15 лет. Тедди Свимс объявил дату выхода нового альбома, альбома «Ugly» 22 января. Лонгплей создавался период личных перемен. Певец стал отцом и много размышлял о том, каким артистом он хочет быть. Первый сингл «Perfect Man» о самопрощении. По словам Свимса, наши недостатки – это наша сила, а не слабость. А весной 2027 года Тедди Свимс отправится в большой тур по Британии.

0: Сфера была легко и ненавязчиво. The Bowser Magnetic с 25 на 29 место. Ну а следующий трек только стремится стать у нас абсолютным хитом. Называется он Make Me Love You. Это группа Nickelback, у которой 30 октября выходит уже 11-й альбом. Как раз Make Me Love You с грядущего релиза. Ну а в пресс-релизе по поводу этой песни сказано так. Трек, который отражает эмоциональную составляющую всего альбома. Давайте послушаем, давайте оценим. Nickelback, Make Me Love You.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Nickelback, make me love you. Наш взгляд, будущее сегодня хит или нет? Вопрос такой, вопрос простой. С одной стороны, с другой стороны, для кого-то может быть и не очень простой. В любом случае, обсуждаем, делимся впечатлениями в группе Европа Плюс ВКонтакте. И, конечно, ждем новый альбом Nickelback уже 30 октября. Ну и прямо сейчас вспоминаем трек, который в 2014 году был у нас в чарте 40 недель. Это Swanky Tunes, это Fix Me.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Young It You за Fix Me. 40 недель у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс в 2014 году. Ну а прямо сейчас мы возвращаемся к обратному отсчету лучших хитов этой недели. Из 26 на 28 тот, чей прорыв случился в 2018 году с ремиксом на Белла Чао. Трек, который звучал в сериале «Бумажный дом». И зовут этого парня Рюжель. Прямо сейчас Moving to the Sun.
1: 28 место.

0: On Me, отличный хит, который как-то вот, согласись, сразу зашел. Зашел, причем, очень многим. Это Богдан Медведи на этой неделе. Ни шагу с 27 места, да, как и 7 дней назад, у него номер 27. Кто выше? Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Идем дальше, поднимаемся чуть выше. Номер 26, Мизмо, Hello. Ну а с 24 на 25 Кюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин, Shine. На следующей строчке трек, который у нас поднимался аж на второе место 4 сентября, и сегодня 12-я неделя в хит-параде Европа Плюс. Называется он Мичико. Это Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди.
1: 24 место.

0: голове крутится еще очень долго. Ту-ту-ту-ру, это Сидерленд. С 20 на 23 место на этой неделе у нас в Еврохит Топ 40 на Европлюс. Ну а на 22 у нас Джон Саммит сегодня. Ждем Shades of Blue. Еврохит Топ 40.
1: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В «Яндекс.Книгах» можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. «Яндекс.Книги». Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
7: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. Точка Банк.
16: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
17: Европа+.ру.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Топ 40 Европа плюс. 22 место.

хит-топ 40 Европа плюс 17 на 21 место. Алекс Ворон, который всю свою музыку пишет о том, что ему пришлось пережить самому. А вообще ему когда-то говорили, что нужен запасной план, но выбора у него не было, как он сам говорит, либо делать музыку, либо быть бездомным. Да, он одно время жил даже в машине своих знакомых. Алекс Ворон, номер 21. Ну, у нас уже впереди горячая двадцатка недели, но сначала хит, который только стремится к нам в чарт. Называется он «Some Kind of High». Это Naked и Portugal the Man.

0: Kind of High. Легко и в меру позитивно. Это Naked и Portugal The Man. Сегодня наш еврохит-прогноз. Сам Kind of High. Ждем в чарте Европа Плюс. Надеюсь, уже через неделю.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: продолжаем стремительно продвигаться к вершине чарта Европа Плюс. Впереди крутейшие прорывы, мощные дебюты, ну и, конечно, первое место. Но прежде чем мы узнаем, кто на экваторе нашего хит-списка, а тех, кого мы сегодня не встретим.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, их мы сегодня не встретим в нашем чарте. Это Kungs Galaxy. Хит, который продержался 30 недель в хит-параде Европа Плюс. Фрэнч Монтана, Ever Since You Left Me.
2: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: Что касается вершины, то пока на первом месте Дати, Take Me There. Уже две недели подряд на первом месте Дати, Take Me There. Будет ли третье, узнаем в этом часе. Ну а на 20-м у нас хит, который 9 недель находится в Еврохит ТОП-40. Это мысли, это Дима, белорусских.

0: Германии. Сегодня с 18 на 20 место Тима «Белорусских мыслей». А вот на 19 строчке первая новинка чарта Европы плюс Воронер и Лорин. Let me forget you.
1: 19 место. Дебют недели.

0: 15 место и дебют недели у нас в Еврохитов 40 на Европе Плюс. Это Уорренер и Лорин, Let Me Forget You. Ну, надеюсь, судьба у этого хита в нашем чарте будет хорошей. И, по крайней мере, продержится он не менее 44 недель. Вот хит, который продержался 44 недели в 2015 году, мы услышим уже очень скоро, буквально через несколько минут. А также не пропусти Еврохит-прогноз, трек, который вполне может войти в наш чарт уже в ближайшие недели. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Под номером 18 Алок и Халид, Dive Into Me. С 15 на 17 Аве, Meet Me in the Dark. Под номером 16 на финише недели, Divac, Slow Down. Ну а на следующей ступеньке у нас очень стильный хит от стильного проекта «Медуза». И называется этот трек «Don't Wanna Go Home».
2: 15 место.

0: Малая Кацай у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс на этой неделе с 10 на 14 место. Уже их первый дебютный мини-альбом 2024 года сделал Кацай вирусными в соцсетях, а второй EP вошел в первую десятку Billboard 200. Animal Cat's Eye, 14 место, кто чуть выше, об этом прямо сейчас.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 6 недель в Еврохит Топ 40, сегодня 13 место. Fastboy Music Sounds. Двенадцатая строчка. Биби Рекса и Дэвид Гетта с отличным хитом Sad Girls. Хит отличный, но, увы, минус одна строчка на этой неделе. Зато у следующего хита плюс 5. И называется он Дракула. Дэймон Пала и Дженни.
2: 11 место.

12 на 11 место на этой неделе. Это Тейм Импала и Дженни. Классный и отличный хит Дракула. Ну а впереди у нас уже лучшая десятка. И в ней удержались Темпер Сити 6 на 10 место. Впереди Self-Aware.

0: Self-Aware. Темпер Сити. 6-10 место в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Но сами музыканты не ожидали такой успех своего дебютного сингла. Тем не менее, он, что называется, на всю катушку выстрелил во многих чартах, во многих странах мира. Ну а следующая ступенька у нас чуть позже. Сначала хит, который в 2015 году был у нас в Еврохит ТОП 40 целых 44 недели. Федер, Goodbye.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Is someone listening?

0: Goodbye, 44 недели в Еврохит Топ 40, Европа Плюс в 2015 году. Да, вспомнить приятно, конечно, тех, кто у нас когда-то просто блистал в чарте. Ну, а вот следующий трек только может попасть к нам в хит-парад. Называется он Us Against the World, это December 10.
1: Еврохит.

0: Us Against the World. Да, узнаваемый сэмпл, согласитесь. Наш еврохит-прогноз ждем в чарте Европа Плюс в ближайшее время. Ну и, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов прошедшей недели. И со второго на девятое место Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас Bizarre.
1: Девятое место.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Главное место на этой неделе — Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Ну и по-прежнему на восьмом, да, демонстрирует стабильность Анотор. Впереди Talk to You, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс недели.
0: Oasis расширили тур Oasis Live 27, добавив 4 концерта из-за ажиотажа на билеты. Добавлены концерты в Риме и Мюнхене. Из-за ремонтных работ на железной дороге парижские выступления перенесены на 20 и 23 июля. Всего тура хватит 42 концерта в 9 странах мира. Oasis утверждают, что новых дат больше не будет. Билеты только по предварительной регистрации, которая, кстати, уже закрыта. Сомбур опроверг слухи о том, что он попал в шоу-бизнес по блату. Певец, чье настоящее имя Шейн Буз, заявил, что его родители не имеют связи в шоу-бизнесе. Отец работает в ивент-компании, а мать — пиар-директор в одном фонде. «Мысль, что это могло помочь мне подписать контракт, просто безумие», — сказал Сомбур. Также он признался, что не любит, когда его называют знаменитостью. «Это просто неправда. Как я могу наслаждаться славой, если очень часто просто не хочу быть на виду», — сказал Сомбур. Стинг, считая, что искусственный интеллект никогда не заменит живых артистов. По словам музыканта, технология не способна передать настоящие эмоции. Цитата. «У ИИ никогда не было разбитого сердца. У него нет своей истории». Правда, Стинг признал, что нейросети могут создавать рабочую поп-музыку для вокзалов, например, или холлов отелей, но слушать ее никто не станет. Эд Ширан признался, что изменил сцену на концерте из-за страха за свою безопасность. По его словам, он отказался от дополнительной сцены в центре зала, потому что не знал, будут или нет в него бросать предметы те, кто пришел на его шоу. Эд также рассказал, что из-за скандала вокруг тура потерял некоторых своих друзей. На шоу в Филадельфии он растрогался и признался, цитата, «Все советовали отменить тур, многие отвернулись от меня», но потом добавил, «Я вижу 50 тысяч человек, которые меня не бросили».
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: 13-я неделя уже в чарте Европа Плюс. Talk to you, Эдан Анотер. Да, 13 недель, а вот лучший дебют, между прочим, я про него не забыл. Лучший дебют у нас уже совсем скоро, буквально в ближайшие минуты. Не пропусти.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Идем дальше, поднимаемся выше. Номер 7, Тедди Свимс, I'm Missing Know It All. 21 на 6 место. BTS, Swim.
3: Если вы думаете, что это самый крутой прорыв недели, то нет, он тоже, как и лучший дебют, еще только впереди.
0: Ну а на 5-м сегодня отметились Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».
1: 5-е место.

0: По-прежнему на пятом месте Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. А вот на четвертой строчке у нас вау-вау-вау. Давненько я такого не припомню. Лучший дебют недели. Крутейший старт Карлина и Софи Такер. Прямо сейчас. Манхэттен.
1: Четвертое место.

0: Шеннон. Четвертое место и лучший дебют недели у нас в Еврохит ТОП 40. Карлита и Софи Такер. Софи Такер, но название группы образовано из имен участников Софи Холли Уэлд и Такер Халперн. Они говорят, что не ищут никаких компромиссов в музыке. В итоге до их слушателей доходит кто, что нравится им обоим. Кстати, бывали Софи Такер у нас здесь на Европе Плюс. И я даже с ними пообщался. Очень адекватные, очень скромные. Никакого звездного пафоса вообще. Очень крутые ребята. Софи Такер, Манхэттен, лучший дебют недели. Впереди у нас лучшая тройка из первого на третье. Дати Цемизе. Еврохит ТОП 40.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимано-Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимано-Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanopro.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Европа Плюс.

0: не удалось третий раз подряд быть на первом месте. Да, T-Take Me на третьей ступеньке сегодня. Да, чарт сегодня у нас такой бодрящий, сюрпризов много. Вот лучший дебют был недавно, а сейчас лучшее продвижение. Вторая неделя у нас в хит-параде. И плюс 33. Нептуника, What If.
1: Второе место. Взлет недели.

0: С 35 на 2 место. Это крутейший взлет недели. Да, лавина голосов была за Нептунику. What if? Ну, а впереди у нас самая вершина. Но сначала давайте сейчас пробежимся по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятая позиция. Temper City, Self-Aware. Номер 9. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Восьмое место, как и неделю назад, Another Talk to You. Номер 7. Teddy Swims, Mr. Know It All. Шестая ступенька, BTS, Swim. Пятая строчка, Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. На четвертом лучший дебют недели Карлита и Софи Даггер, Манхэттен. С первого на третье, да, Ти, Take Me There. Ну а с 35 на 2 это мощнейший взлет недели Нептуника, What If. Дальше вершина Еврохитов 40, и на ней уже побывал этот трек 11 сентября, сегодня второй раз на первом месте, Шакира и Burna Boy, Дай, Дай.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Ой, с третьего на первое место и второй раз уже на вершине. Дай-дай. Следующие итоги ждем через неделю. И не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. Ну и, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: europaplus.ru.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличной пятницы. В Москве 16.

конечно, Shine на Европе Плюс, Жерф Энч Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин. 16:20 в Москве, чуть позже трек, который сегодня уже буквально несколько минут назад второй раз стал номером один у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Это они, Шакира, Burna Boy, чуть позже Дай-Дай.

0: Плюс Дивак. Дальше больше хитов, больше музыки. The Second Voice, группа DNC, Карлита и Софи Такер, Манхэттен. Напомню, сегодня лучший дебют недели в Еврохит Топ 40 Европ Плюс. Сразу 4-е место. Очень круто.
1: Реклама. Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
1: Больше хитов.
3: Больше музыки.
1: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Хит, который в свое время покорил очень многих и зашел во многие чарты, причем очень уверенно впереди. На Европе Плюс. Папарацци.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд. Реклама.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Точка.Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
13: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимально рекомендованная цена на перепродаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
15: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
15: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
16: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
17: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
19: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
20: Европа.

0: Гага, и то, о чем она знает не понаслышке, конечно же, папарацци. В конце этого часа на Европе Плюс, а в начале следующего у нас уже Кункс и Galaxy. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Утренней пятницы в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что рынок дизельного топлива в России сбалансирован и топлива достаточно. Он отметил, что несмотря на продление запрета на экспорт дизеля на октябрь, власти будут мониторить ситуацию и в случае перепроизводства рассмотрит вопрос о частичном открытии экспорта. Напомню, что летом правительство приняло ряд мер, включая запрет экспорта бензина и дизеля, а также налоговые стимулы для импорта и роста производства. Сегодня в России отмечается День среднего профессионального образования. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российская система профобразования является одной из лучших в мире, а каждый, поступивший в колледж или техникум, имеет возможности для самореализации. По его словам, флагманский проект «Профессионалитет» служит стимулом для развития всей системы среднего профессионального образования, и сегодня школьники хотят получать востребованные рабочие специальности и хороший уровень зарплаты после окончания колледжа. И российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине. Во втором круге он обыграл словака Алекса Молчана со счетом 7-5-6-3. В 1/4 финала Хачанов встретится с Хубертом Хуркачем. Также на турнире выступают Андрей Рублев и Роман Сафиулин, которые завтра сыграют друг с другом за выход в четвертьфинал. А Данил Медведев в первом круге встретится с испанцем Пабло Карренью Бусто. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Джонни Гринвуд из Radiohead признался, что в начале карьеры был неуклюжим и ленивым гитаристом. По словам музыканта, он долго не хотел серьезно совершенствоваться, но теперь играет каждый день. Цитата. «Я просто подсел на это дело и хочу играть все время». Гринвуд также известен как композитор. Он пишет музыку для кино и классические произведения. Suga Babes выпустят одноименный альбом в начале следующего года. Это будет второй лонгплей оригинального состава после One Touch 2000 года. Киша рассказала, что ради возвращения названия группы ей пришлось сразиться с гигантами. Процесс был долгим и

Песни, включая сингл Patient Zero. Swift рассказала, что написала треки вместе с Макс Мартин и Shellback во время поездки в Швецию. А еще, напомню, совсем недавно на MTV Video Music Awards Swift получила первую в истории награду Artist Director Honors. Бывшая группа Amy Winehouse выступит на юбилейном концерте в честь 20-летия альбома Back to Black. Шоу пройдет 21 октября в лондонском Roundhouse. Музыканты оригинального состава исполнят альбом целиком. Среди гостей продюсеры Марк Ронсон и Салам Реми. Среди приглашенных вокалисток Джорджа Смит, Корин Белли Рэй, Фло. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Всем-всем привет и легкого позитивной, хотел сказать, понедельника, но я явно забегаю вперед. Конечно же, пятницы, которую мы ждали как раз с понедельника. Да, отличная пятница под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, ну и однозначно в списке лучших, конечно же, Bizarre. Супер-мега-хит от Мадонны и Мартин Гаррикс. Уже скоро на Европе+.
1: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Мадонна и вместе с ней Мартин Гаррикс, который, как он сам сказал, получил огромнейшее удовольствие, когда работал с поп-королевой. Ну, еще бы, он сказал что-то другое. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар, 17.30 в Москве, это Европа Плюс, ну и дальше вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Саундчек сейчас будет. И тут столько сообщений по поводу ваших странных никнеймов для электронной почты. Но начнем вот с этого.
3: Всем доброе утро. Я обожала сериал «Зачарованные», и для меня обязательно было, чтобы мой никнейм как-то был с ним связан. И у меня моя любимая героиня была Пайпер. И получается по-английски «Зачарованный Charmed», и Пайпер, я это объединила, и получилось Чаппер. И вот у меня до сих пор моя почта Чаппер.
4: Звучит как лакомство для питомца.
2: Ну да, неожиданно достаточно. Хорошо, есть такое сообщение?
5: Привет, Европа Плюс, привет, ребята, всем отличной пятницы, Вэллу выздоровления. У меня был почтовый ящик, который назывался «Принцесса», и потом первые две буквы моего имени и фамилии. Лет до 25 я им пользовалась, потом, ну, стало как-то стыдно. Вот такая вот история.
4: Потом переделала на королева.
2: Потом ваше величество.
4: Ваше светлость.
2: Ну, кстати, неплохо можно развивать как-то, да? Такое есть сообщение.
6: Всем привет. Моя почта называется «Жду лето». И когда мне в каких-нибудь поликлиниках или частных клиниках говорят: «Давайте поверим в вашу почту», и читают, особенно зимой это: «Жду лето». Я думаю, да-да, меня до сих пор прикалывает это.
2: Это просто идеальная почта для меня. Почему не я придумала? Уже занята. «Жду лето», .1/2, Вики. Такое сообщение.
7: Привет, бригада У. У меня очень интересная история не про меня, а про моего младшего брата. Когда он был еще маленький, он меня попросил сделать ему электронную почту, и я решила прикольнуться над ним. И почта называлась «Дай мне в нос».
2: Мне кажется, классическая старшая сестра.
4: Призыв к действию такой.
2: Ну и давай напоследок вот это сообщение.
8: Привет, бригада У. У моей одноклассницы была электронная почта, которая называлась «Ягодка». Но когда все читали в первый раз, у всех получалось «Ягодка». Вот такая вот была «Ягодка-годка».
4: И она заходит во всем черном, действительно.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: лучше, разумеется. Ну, кстати, завтра в субботу повтор хит-парада Европа Плюс. И первый шаг к вершине сделаем, как всегда, в субботу в 16 по московскому времени.
1: Реклама. Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Ключи совсем скоро. «Монолит. Строим Крым». Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolit.site. Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Узнавай, что звучит в эфире.
3: Общайся и делись с друзьями.
2: europaplus.ru.
3: Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Music Sounds на Европе Плюс Fast Boy. 17.50 в Москве, до конца этого часа Джон Дассон, оно раньше Джонни и Федук. Да, специально для тех, кто уже успел соскучиться по лету. Джонни Фигу, Федук, лето буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
13: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличное управление в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Европа Плюс.

0: Всем отличная пятница под лучшие хиты, разумеется, на Европе Плюс. Что у нас через час? Все верно. По расписанию, да, точно по расписанию. В 7 вечера по Москве Rush. Поговорим, знаете, о чем? О ред флагах на свидание. Я уверен, тебе будет что рассказать.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: А 6 вечера в Москве.
2: Европа Плюс.
3: Начнем новый час новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай.
4: Костя, привет, всем добрый вечер. В Совете Федерации назвали приоритеты на новый бюджетный цикл. Специалисты предупредили о новой схеме мошенничества от имени налоговой, и россияне массово расхотели вкладываться в жилье. Подробности далее. Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии Совета Федерации назвала приоритеты палаты на новый бюджетный цикл. Это обеспечение обороноспособности страны, детское здравоохранение, модернизация социальной инфраструктуры и обеспечение сбалансированности региональных бюджетов с учетом адресных мер поддержки умной долговой политики. Сенаторы также рассчитывают рассмотреть законопроекты о стимулировании семейного предпринимательства, развитии фондового рынка и регулировании особых экономических зон. Предложения России по формулировкам о поставках продовольствия учли на министерском совещании G20 по торговле и экономическому развитию. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Участники встречи согласились осудить использование торговли продовольствием как инструмент для решения политических задач. При этом в понятие торговли включили не только продукты питания, но и удобрения, химикаты, семена и другую продукцию. Совещание прошло сегодня в Милуоки. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени налоговой. Сначала аферисты отправляют россиянам бумажное уведомление с требованием исправить декларацию или подтвердить доходы, что создает ощущение официальности, а затем присылают на электронную почту фишинговую ссылку на поддельный сайт ФНС, где просят ввести данные якобы для авторизации. Все введенное мгновенно попадает к мошенникам, которые могут использовать данные для новых атак и сбора персональной информации. Россияне массово расхотели вкладываться в жилье. Большинство перестало считать недвижимость лучшим активом для инвестиций. Наиболее востребованным и прибыльным в ближайшие 10 лет ее назвали лишь 3,8% респондентов. Каждый второй участник исследования затруднился назвать наиболее выгодный сегмент для инвестиций, а среди недвижимости сильнее всего инвесторов интересуют склады и логистические объекты, таких 12%, а также торговые площади, гостиницы и апартаменты. И ученые обнаружили, что количество домашних кошек в стране связано с уровнем счастья населения. Исследователи изучили, как живут люди в 93 странах, оценив экологические, социально-экономические и психологические показатели, а также зарплаты и расходы на медицину, и одновременно исследовали данные о плотности популяции домашних животных. Специалисты пришли к выводу, что в целом люди в странах, где часто завозят котов, чувствуют себя счастливее. Наибольшее число кошек на 10 тысяч человек оказалось в Люксембурге, Словении, Латвии, Франции, а также в Эстонии. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 25 копеек. Евро на отметке 94 рубля и 53 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки в Москве в 18 часов и 3 минуты.

0: to this. Let's go.
1: Но спутать ее с кем-то просто невозможно. Это Майли Сайрус на Европе Плюс прямо сейчас, 18:21 в Москве. Приветствую всех, кто меня слышит. Фомин, и до полуночи сегодня я буду где-то поблизости в своем распоряжении. Естественно, слушай мировой поп-музыку и будем с тобой готовиться к выходным. Но хотя для многих, наверное, выходные стартуют вот прямо сейчас. Я вот только появился, и все-таки можно выдыхать. Рабочий день закончен. А рабочий день у нас пятница. А значит, впереди выходные. А значит, все будет отлично. Ну и, естественно, из отличного в ближайшее время мне есть что предоставить. Ставить тебе и твоему радиоприемнику Биби Рекса, Дэвид Гетта. Послушаем Sad Girls. Чуть раньше Лана Дель Рей, ее Summertime Sadness. Ну и Дати с суперхитом Take That. Скоро.
2: Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Больше хитов. Больше хитов.
4: Больше музыки.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Биби Рекса, Дэвид Гетта и Сэд Гёрлс прямо сейчас на Европе Плюс. Надеюсь, что нету сейчас никаких грусти и печалей. Да, все в порядке, потому что пятница, потому что впереди выходные. И выходные, кстати, обещают синоптики нам, ну, может быть, прохладные, но, по крайней мере, не мокрые. Это всегда приятно и хорошо. И, кстати говоря, мы тоже обещаем много всего интересного на выходных. Например, для тех, кто прозевал Еврохит ТОП-40 сегодня, обратный отчет, ничего страшного, завтра повторим с 16 до 18. Ну, а вечером нас всех ждет еще и Резиденс. Там уж потанцуем, будь здоров. В ближайшее время, кстати говоря, танцевать предлагаю под Kimo Sounds и Rise Slow, но прежде Али Фарбин, Рене Миллер и Body Talk.
1: Реклама. Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Ключи совсем скоро. «Монолит. Строим Крым». Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
5: Застройщик ОСЗ «Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: ТОП-40.

0: Hit.ru.
1: Больше хитов, больше музыки.
0: Больше хитов,
1: больше музыки.
0: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Участники живого завтрака с бригадой У в этом году – это Айова, мы на Европе Плюс прямо сейчас. И если ты не побывал на живом завтраке в 26-м, ты можешь это сделать. Да, действительно, можешь на нашем сайте europaplus.ru посмотреть видос. Классно было. Здорово. Ну и, естественно, это не последнее событие в этом году. Мы много всего еще придумали для тебя, поэтому будь с нами. И поверь, сожалеть не придется. До финала этого часа. Классная музыка. Tiny Tempo, Эрик Тернер и Written in the Stars. Но прежде Тиеста, Бриана Грей. С суперхитом Beautiful Places.
1: То, что я видел, будущее.
2: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
4: У 72 миллионов россиян, но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: и риски.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
5: Всем привет, салют, столица, 19:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
6: Ребят, привет, всем добрый вечер. Совет Федерации ратифицировал соглашение с Индией о взаимной трудовой миграции. Минтруд предложил разрешить работодателям использовать МАКС в электронном документообороте. И с 1 декабря Михаил Мишустин подписал постановление по объектам Озон. Для продавцов устанавливается отсрочка по уплате рядов налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. Меры касаются селлеров, зарегистрированных после 1 декабря 2025 года, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Речь идет об отсрочке по НДС, налогам на прибыль, УСН и АУСН, страховым взносом и авансовым платежам со сроком уплаты с августа 26 по июль 27 года. Совет Федерации на заседании одобрил закон о ратификации соглашения с Индией о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого. Соглашение распространяется на граждан России, работающих в Индии, и граждан Индии, работающих в России, включая тех, кто совмещает временную работу с очной учебой в профильных образовательных организациях принимающей страны. Также закон предусматривает, что оплата и условия труда таких работников не могут быть хуже, чем у граждан принимающей страны на аналогичной должности. Минтруд предлагает дать работодателям возможность использовать мессенджер МАКС в системах электронного документооборота. После подключения к личному кабинету на портале «Работа в России» или к собственной, либо коммерческой системе «ИДО МАКС» можно будет использовать для доступа к системам электронного кадрового документооборота и решения кадровых вопросов. Однако речь идет только о дополнительном способе коммуникации. Просматривать и подписывать документы работодатель будет по-прежнему на госуслугах с использованием госключа. В РЖД сообщили, что с 1 декабря сбор за возврат билета на поезда дальнего следования составит от 1 до 10% от стоимости вместо прежнего единого. Его размер будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу. 1% при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% от 30 до 44 суток, 5% от 10 до 29 суток и 10% за 9 суток и менее. В компании пояснили, что чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет. И Арнольд Шварценеггер помог одной из компаний утилизировать старых роботов модели Figure 2. Он отправил их в доменную печь, как Т-800 в финале «Терминатора 2». В ролике он заставляет одного робота спуститься в печь на цепи, а остальные сами прыгают в расплавленный металл, пока актер одобрительно показывает большой палец и произносит культовую фразу «Hasta la vista, Figure 2». В компании объяснили, что разбирать роботов по частям было бы слишком долго и могло задержать разработку Figure 4, а часть запатентованных компонентов нужно было уничтожить. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 83 рубля и 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребят.
0: Ну, какая интересная фраза. Hasta la vista, фига ту.
2: Да. Теперь на вопрос, какого фига, можно так ответить. Фига ту.
0: Фига ту. А в моем детстве говорили, куда фига, туда дым. Когда, например, вот ты стоишь около костра, вокруг костра ребят стоят, и на тебя дым идет, и ты как бы в противоположную сторону фигу показываешь, куда фига, туда дым, и она как бы, дым должен руководствоваться направлением твоей фиги.
2: То есть новая версия звучит так, куда фига, куда ту, туда ту.
0: Впереди выходные, кто-то, возможно, отправится на свидание. Про свидание мы сегодня и поговорим. Ред флаги на свиданиях. Что для вас... на свидании должно такого произойти, что вам категорически не понравится, и вы, возможно, больше никогда с этим человеком не захотите встречаться, пересекаться. Саш, расскажи, ред-флаги для тебя.
1: Да. Вот в этом году, значит, по весне я открыла для себя мир дейтинга, то есть онлайн-приложение для знакомств. И, в общем, сходила. Могу поделиться с вами свежими флагами. Значит...
2: Свежие флаги? Ну, окей.
1: В общем...
2: Я просто подумал, ну весна, а сколько же там лет прошло целый?
0: Ну, согласен.
1: В общем, как-то мне парень сказал сразу же при встрече, о, а в жизни ты гораздо лучше, чем на фотке. Это как бы такой неумелый комплимент, но...
2: ну это комплимент.
0: Это комплимент, тем более он, да.
1: Но он сказал, что фотки не очень, как бы потом, продолжая.
2: Ну подожди, но он же согласился на свидание, значит, фотки ему были ок.
1: Да.
2: А тут он еще, видишь, получил бонус в виде того, что там еще лучше оказывается.
0: Да, ну он наоборот выдохнул, потом, ничего себе, я выиграл в лотерее.
2: Ты представляешь, сколько у него было таких неудачных свиданий, когда он не говорил таких фраз?
1: Ну, для меня как бы это ред флаг. В целом, ред флаг же для всех.
2: Слушайте, а вот раньше ред флаг называли просто звоночек, да? Звоночек.
0: Ред флаг?
2: Ага. Звоночек.
0: Раньше это флаг просто был. Просто красный флаг, это ред флаг, да. Да. Продолжай, Саша, извини.
1: В общем, что еще? Это когда тебя начинают спрашивать на первом свидании о твоих прошлых отношениях и как бы обсуждать это и еще немножечко, ну, как бы подсмеивать.
0: Комментировать.
1: Да, комментировать и как бы подсмеивать.
2: Да ты что, и он?
1: Да, вот так.
0: Такое тоже бывает.
1: Бывает. У меня бывало.
2: Прикольно. Это все в рамках одного свидания было? Да. Второй ред флаг от этого человечка был?
1: Это два разных. И, значит, еще момент. Мне кажется, что парни очень сильно боятся, ну вот как одного парня я узнала, боятся девушек-тарелочниц.
0: Ага.
1: Я не знаю, вообще они существуют или нет, но о них очень многие говорят. И вот этот парень, он сказал, я буду только пить, есть я не буду. И он мне начал говорить про тарелочниц, что они существуют. Ага. И, в общем, это тоже было как-то странновато.
2: А вы попытались найти тарелочницу? Они, правда, существуют? Давай попробуем найти.
0: Ну, летающие тарелки, если есть, значит, это тарелочница.
1: Ну, по факту, я стала этой тарелочницей, ведь я заказала себе поесть. Ну,
0: за его счет?
1: Ну, я думала, я оплачу, но он оплатил. Ну, получается, он боялся.
2: Что ела, Саш?
0: А он, получается, а если он только пил, то он бокалочник.
1: Он стакан воды заказал.
0: Ну, стаканочник. Стаканочник. Да.
2: Он и люди у метро на стаканочник. Молодочек, ну стакан.
0: Не, ну это правда, это странно. На первом же свидании вот таким вот себя показывать, даже если он реально опасается тарелочниц. Да. Артур.
2: Не знаю. А я вот подумал, что у мальчишек в целом, наверное, мало претензий к первым свиданиям. Если свидание получилось, уже хорошо. Ты готов к любым условиям и обстоятельствам. Ну, по крайней мере, раньше как это было. Наверное, да. Ну, а что?
0: Ну, у меня, вот, например, вот хамство по отношению к разным людям. Особенно к людям, которые типа ниже по статусу, ну, как бы считают.
1: Официантам, например.
0: Официанты, да-да-да, где-нибудь, вот там, не знаю, водитель такси, что-то еще, когда начинают учить, вот что-то, как работать, как жить и так далее.
2: Ну, может быть, это уже во взрослом возрасте. Знаешь, раньше просто, когда мы просто гуляли, и там особенно не получалось проверить человека в социуме, ты просто шел и шел. Ну, понятно, что там из-за разговоров каких-то можно было сказать, что это человек не твой, но это какой-то не общественный такой, не общий ред флаг, который можно было бы назвать и под эту категорию отнести много людей.
0: Знаешь, как бы она удивилась, если бы вот на том тарелочница. Вот она, наверное, удивила. А это тарелочница, те, кто играет ред флаги на свиданиях, на какие вещи вы обращаете? Для вас это знак того, что, скорее всего, вы больше с этим человеком общаться не будете. Расскажите нам об этом, звоните по телефону 745-6565, код Москвы 495. Можете написать нам текстовое сообщение, записать, ну и в официальную группу Европа Плюс в ВК.
3: Плюс.

0: Ред флаги на свиданиях мы сегодня обсуждаем. Друзья, что вас может обломать на свидании? Что вам очень не нравится, что на свидании не должно происходить? Расскажите нам об этом. Можете нам звонить по телефону 745-6565. А прямо сейчас рубрика «Артур».
1: Артур. Изучал интернет на предмет разных ред-флагов на свидании. Но в целом про них все уже сказали.
0: Выглядит. Вот подожди. Ну, то есть тарелочница, она...
1: Который боится тарелочницы. У нее сразу повышается давление, учащается пульс, он понимает, что сейчас...
2: Но тарелочница — это та девушка, которая вот только ест, и вот как бы она ничего не говорит, не слушает.
0: Да, она столько ест, что у нее все время рот занят.
2: Да.
1: Потому что говорили, когда я ем, я глух и нем.
2: Вот, да.
1: Поешь, потом говори.
0: Ну, то есть, нет, я к тому, что часто же все равно ты во время свидания идешь там либо в кафешку, либо куда-то еще.
2: Ну, это правда, да.
0: Ну, странно там не поесть.
1: Ну, возможно, эти ребята, они говорят сразу: так, смотрите, у меня 500 рублей, поэтому...
0: Ну, в крошку картошку.
1: Это не хватит.
0: Ну ладно.
1: На одну крошку картошки достаточно. Но в любом случае, набор определенный. Вот еще тут из необычного, может быть, скини, джинсы и роза в целлофане. Тоже у россиянок является ред-флагом. Этот список еще одним новым модным пунктом. Оказывается, умные очки стали прям таким краснейшим флагом на свиданиях. Если у молодого человека на лице очки, которые умеют снимать.
0: Нужно уметь их распознать. Вот.
1: Ну, вообще можно. Говорят, что производители, они, во-первых, говорят о том, что как только включается камера, загорается какой-то индикатор специальный, и если этот индикатор чем-то загорожен или заклеен, то, по идее, камера не должна начать снимать. Но, скорее всего, кроме того, ты можешь быстренько в режиме реального времени узнать все данные соцсетей, где она была, по изображению. Просто по вот фото или видео, которое сделала камера.
0: Про Серегу спроси у него.
1: Типа того. Бывший. Да, и девчонки тоже боятся таких вещей, потому что понимают, что сейчас происходит какой-то допрос. Во-первых, люди включаются в их частную жизнь, они чувствуют какие-то нарушения всех границ. И как только, в общем-то, у молодого человека или на первом свидании видят они вот эти самые очки...
2: Нужно заклеить.
1: С определенным названием.
0: Короче.
1: Да не то, что надо без очков идти.
0: А вот что, вот у нее либо такие очки, либо она тарелочница. Вы бы что выбрали?
2: Ты тарелочница.
0: По-моему, тоже. Пусть лучше ест и молчит.
2: Ну, вообще, тарелочница — это же та девушка, которая хочет поесть.
0: Да, просто проголодавшаяся девчонка.
2: Да, у нее нет почему-то денег. Вот пусть.
0: Да подожди, но она могла забыть. Она могла там, не знаю, на работе что-то у них там собирали на подарок начальнику. И она просто приехала, а с утра не ела. Проголодалась, поэтому взяла, да, и фуа-гра,
1: и шарлык.
0: И тартары из тунца. Да, друзья, расскажите, какие для вас ред-флаги. Когда вы идете на свидание, что вас может очень расстроить и сделать так, что вы с этим человеком больше не захотите общаться? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Ох, ребят, мы тут за эфиром, конечно, обсуждаем, где границы допустимого вот на свидании, когда, особенно в ресторане, когда приходишь, что заказываешь, что не заказываешь, что можно, что нельзя. Ред флаги мы сегодня обсуждаем. Сообщение от наших слушателей. Лена пишет: на первом свидании я узнала вообще все о его бывшем. Поняла, что сама Почтнова начал с фразы: а вот моя бывшая... Я решила, что третьего свидания не будет.
1: Слушайте, ну первое свидание чем-то зацепилось, или по всему раз был второй шанс?
2: Может, неудобно было отказаться, ведь может, они потом пишут.
0: Да, может, она подумала, какой травмированный
1: молодой. А может быть, там был какой-то хук в конце, знаешь, а это на второй серии.
2: Возможно. А мне, кстати, парень говорил, что я похожа на одну из его бывших.
0: Ой, это вот прекрасный комплимент.
2: Про тарелочницу.
0: Очень похож на бывшую. Но не на бывшую, которая сейчас, а на поза-поза сейчас. Подожди, поза прошлую бывшую.
2: Вот. Да. Это тоже прям ред флаг.
0: Ну, вообще, мне кажется, да, обсуждение бывших очень странное. Так, друзья, расскажите про себя, когда вы ходите на свидание, что вы меньше всего хотите там увидеть, услышать, стать чему свидетелем, какие для вас на свиданиях есть ред флаги. Звоните нам, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личные сообщения в нашем сообществе Европа Плюс в ВК.

0: продолжаем обсуждать ред-флаги на свиданиях. Что нам не нравится на свиданиях? Екатерина пишет, для меня ред-флаг – это когда человек скрывает свой номер в мессенджерах, ничего о себе особо не рассказывает или плохо отзывается о своих бывших отношениях.
1: Ну, номер скрывать, мне кажется, это база нынешняя.
0: Ну, в целом, да. То есть, если это скрыто, там можно в настройках сделать, чтобы только
1: контакты,
0: тем, кто у тебя в контактах, да, либо вообще никому.
1: То есть, если все серьезно, вы обменялись.
0: Человек скрывает, просто он не хочет. Тем более, сейчас огромное количество ведь ботов собирает информацию личную.
1: Да, и можно по номеру там проверить и досье собрать такое.
2: Так что, может, это green flag, что он такой вот...
0: Спасибо. Или yellow.
2: Yellow, maybe yes.
1: Yellow submarine.
2: А вот такое сообщение бесит, когда на первом свидании начинают планировать свадьбу, имена детей. Это не романтика, это давление. Мы даже еще не знаем, нравимся ли мы друг другу. А он уже расписал нашу жизнь на 10 лет вперед.
1: Вот прям уж он расписал.

0: муж у мужчин такой
1: встречается? Мне кажется, ну, парни помладше, мне кажется, так делают.
2: Парни помладше? Два раза не туда, как будто бы, подожди.
1: Ну да.
0: Серьезно, тебе было такое, что ты приходишь с парнем, и он встречается?
1: Не было, ну как будто подружки мои рассказывали. Ну они просто, мне кажется, что это просто фана ради.
0: А ты не думаешь, что это хитрость? Что они услышали, что на девушек это производит впечатление?
1: Мне кажется, так и есть.
0: И они такие, ща я ее охомутаю, и начинают вообще...
2: А потом на тантальной карте, кстати, когда родилась? Да,
0: вообще с козырей идут. Если это на первом свидании я бы услышал, я бы убежал. Даже не расплатившись. Я бы стал тарелочником. Да. Телефонный звонок у нас.
2: Роман дозвонился, расскажешь про свои ред-флаги. Рома, здрасте.
0: Здравствуйте, Роман.
3: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, про свои ред-флаги.
3: Однажды в другой город ездил и на сайте познакомился с человеком и встретились. Ну, гуляем, идем, ходим по городу. И что-то приобрели, не помню уже. Uh-huh. Ну, в итоге идем, и человек выбрасывает, ну, фантик, там, бумагу от этого. И я говорю, ну, зачем, как бы, специальные люди? Mm-hmm. Ну, знаете, все вот это предвкушение, все ощущение просто...
1: Может, у него выпало?
3: Исчезло, не знаю, со скоростью света, да. Как бы я воздержался, это, как бы, во-первых, и как бы мой выбор был, да, встретиться с человеком, взаимоуважение должно быть, как-никак. И в итоге я воздержался, но в итоге это осталось. Ну, мы в какое-то время там общались, но, тем не менее, как бы уже дальше тоже всплывали моменты, ну, понял, что как бы нет.
2: Мы то есть в остальных разные, темах тоже было такое пренебрежение, да, ко всем остальным, что все вокруг? Да.
3: Личные границы, пятое дело, я самая такая, там, одна единственная, да, но тем не менее все забывают тот пункт, который самый необходимый, самый нужный. Взаимоуважение, взаимоотношения в любых отношениях.
2: Вот согласен,
3: без этого никак. Если будет под тебя, то это не получится ничего хорошего.
2: Да, Роман,
3: и плюс,
2: спасибо.
3: По поводу как раз тарелочницы, вот этого названия я бы хотел остановиться. Я бы сказал, это очень-очень низкое такое утверждение, вот такое низкое выражение, потому что встречаться с человеком, встретиться, то есть за новыми ощущениями, за новыми какими-то эмоциями, да, вот за новым знакомством все едут. Если не поесть, да, например, в заведении, да, заходить, тогда как бы заблаговременно можно же обсудить, там, по парку гулять будем, там, понятно, там, хот-доги взяли, там, и прочее. А если в заведение заходить, а зачем смысл там воду брать, называть тарелочкой?
2: Вот уже ред флаг, знаешь, я вот из крана набрал.
3: Вот это меня как бы сразу отрезает, думаю, ну, что за вы люди?
2: Да, Роман.
3: Во-первых, достоинство мужчины должно быть, в первую очередь.
2: Ну, самоуважение, конечно.
3: И плюс, как бы, заходить, не по нужде же.
2: Ну, вот, как бы, ты иногда, кстати.
3: Как бы, да, а ты, дорогая, как бы можешь поесть, как бы скрипя зубами, я оплачу, ладно.
2: Да, или Роман, спасибо.

0: Джастин Тимберлейк в нашем эфире. Так, друзья, ред флаги на свиданиях мы сегодня обсуждаем. Расскажите про себя, расскажите о себе. Когда вы приходите на свидание, и там кто-то такое говорит, что-то делает, как-то поступает. Прям вот отвратить от человека. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение или закидывайте голосовые.
1: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Ключи совсем скоро. «Монолит. Строим Крым». Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolit.site. Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
3: Больше хитов.
4: Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Сообщение от наших слушателей про ред-флаги на свиданиях. Артур пишет: мой ред-флаг — это когда сидишь в ресторане на свидании. Представьте, сидишь в ресторане на свидании. В этот же ресторан жена приходит. И вот ощущение такое сразу, ну скажем, на троечку. Прям осадочек неприятный.
1: А кто здесь ред-флаг?
2: Напихали там уже комментариях.
0: Ну потом Артур пишет: ну это на самом деле шутка. Свидание мы устраиваем только с любимой женой. И ред-флагов там нет никаких.
1: А вот необычный ред-флаг, если девушка богатая, неинтересно дарить подарки, если она и так себе их купить может. Лучше помогу нуждающимся.
0: То есть ты слишком богатая для меня, да? Mm-hmm. И ты такой и расстаешься. Это можно назвать, что он Робин Гуд? Должен ли он у нее забрать какую-то часть денег в подарках? Она ему дарит царскую.
2: Нуждающимся. Я нуждающийся.
0: Да, а он потом отдает бедным.
1: Да. Да.
2: Но ведь мы помним, что главное не подарок, а внимание. Но если не удивите суммой подарка, но сделать что-нибудь своими руками.
0: Я себе представил. Мужчина, который впервые в жизни дарит подарок, сделанный своими руками из пластилина, что-то из
2: зависит от того, какие руки, Антон.
0: Ну, это да.
1: Из дерева, может, что-нибудь.
0: Что-то из дерева, из целого.

0: Добрый вечер.
1: А, добрый вечер. Ну, у меня такое короткое, конечно. Для меня это, если губы накачаны, перекачаны, понимаешь, они там чуть-чуть там поправились, вообще не было. Если они перекачаны, такие прям ярко выраженные.
2: Ярко выраженные
1: губы. И девушки... Если от девушки пахнет куревом, все.
2: Куревом? Ну, то есть...
1: Это не мое мнение, моих всех друзей.
0: А может, она постояла около курящих? Сама не курит,
2: да,
0: а вот
2: вообще никогда в жизни...
1: Не надо там стоять. Не это здоровье вредит, во-первых, да.
2: Пассивное курение еще хуже активного курения. Вячеслав, а если это не курево, а пахнет там, не знаю, какими-то...
3: Том Форд, табаку, ванила.
2: Аж кудиш.
1: Я думаю, любой поймет, это пахнет куревом. Или все-таки...
2: Не-не-не, вот именно вам запах именно сигарет не нравится, а если, не знаю, она...
3: Кальян.
2: Да.
3: Угу. И пахнет сладким
1: вообще,
3: персиком.
1: Вообще,
2: любое курение, любое что-то никотиносодержащее,
1: да.
2: Вячеслав, спасибо большое.
3: Осталось меньше.
2: В больших.
3: Или мундштук.
2: В губах. Да. Друзья, расскажите.
3: Уже это опасно встречаться.
2: Очень опасно. Никогда не знаешь, что там за капкан. Друзья, какие ред-флаги есть у вас? Вот у Вячеслава накачаны губы и запах курева. Что для вас такой вот прям вот красный-красный флажочек? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс.

0: обсуждаем ред флаги на свиданиях. А Максим пишет: мы познакомились в приложении, и уже на первом свидании она спросила, где я, чему до сих пор не женат. Причем вопросы звучали не как интерес, а как какой-то допрос. Когда я сказал, что мне это неприятно...
1: Но материнский инстинкт проснулся.
2: Ну, это пугает.
1: В этот день.
0: Во-первых, материнский инстинкт не хотелось бы ощущать на себе не от матери. Mm-hmm. А во-вторых, на первом свидании, если вот это... Так, а с кем живешь? А дамы обычно во сколько? А точнее во сколько?
2: А шапка где?
0: Кстати... Почему не поел?
2: Едай-дай.
1: Наверное, уже были кейсы до этого. Может, он жил с кем-то. Может, у девушки встречалась с парнем, а он был женат. Mm. Вот поэтому она так допрашивала.
2: Ну, в любом случае, неприятно.
0: Очень-очень неприятно. Вот с мужской стороны неприятно.
2: Ага. Mm. Так, Кристина написала: я пришла на свидание, а парень опоздал минут на 40. Ладно, бывают пробки, но он даже не извинился, сказал: ну ты же девушка, ты должна уметь ждать. И это меня добило. Да.
0: Но... Ну, красиво.
2: Но это надо же иметь.
1: Он как шутку хотел это.
0: Ну, подожди, а может быть, и вот он ее испытывал, то есть он так проверял, если она меня 40 минут сейчас подождала, то может быть...

0: Тебе 12 лет строгача подождет.
1: Ждуля. Уже на первом свидании, уже ждуля.
0: Ну, как бы он на всякий случай всякие варианты пробивает сразу же. Расскажите, друзья, что для вас является ред-флагами на свиданиях. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение или прислать голосовое. Голосовые закидывайте в личные сообщения в сообществе Европа Плюс в ВК.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium. У вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3026 года по 30 июня 2027 года. В офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Контакт ИИ готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: остановитесь именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Pay получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков.
7: Ограничение 12+.
8: Отправляй голосовое личным сообщением в группу.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 вечера.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Red Flag» на свиданиях. Что не нравится нашим слушателям, что может остановить, что произошедшее, случившееся или показавшееся на первом свидании может приостановить отношения вообще вот только-только зарождающиеся. Наш слушатель Александр пишет. «Привет, любимый «Rush». Вот для меня «Red Flag», когда на свидании, в уютной кафешке, она постоянно отвлекается на телефон. Ой, срочный звонок. Ой, важный коммент надо оставить. Ой, у подружки ее собачки лапка заболела. Мне срочно нужно ее утешить. Сижу, жду. Хотя эти моменты не отнимают по полчаса. Так, пару минут. Но ощущение не очень. Хотя общаемся очень приятно, с обсуждением японских хайку, свежих выпусков сериалов и бесед. По скриптум. У меня в это время смартфон в оффлайт-режиме.
2: Мне кажется, популярная, наверное, история.
3: Да, но она очень сопереживающая девушка, раз она и всем ответит, и подружке помогут.
2: Подружки там подкидывают вопросики. Так, ты там свидание? Да-да-да. Скажи, спроси у него про хайку. Девчонки, он начал про сериал, а не смотрела. Короче, рассказываю. Вот так.
3: Или с чатом GPT, может быть, и да, если ты чего-то не знаешь, то супер неловко.
1: Незаметно его сфотографировал и скинула девчонкам. Девчонки пока...
3: А если нечаянно ты ему скинула? Представляете?
1: Нет. Не представляю.
2: Надо быть внимательнее, да.
3: А вот такое есть сообщение. Девушка пришла на свидание со своей подругой и сказала, что нам в итоге они обсуждали своих общих знакомых, а я сидел как третий лишний. Это был самый неловкий вечер в моей жизни, написал нам Артем. А,
1: то есть в итоге подружка... Ну, это было бы странно, если бы она просто молчаливым свидетелем такая сидела, как на теннисном матче. В одну сторону, в другую сторону.
3: А я давным-давно... У меня мальчик тоже позвал.
1: Нет, ну, с точки

0: зрения, с точки зрения безопасности, окей, но тогда там подружка действительно не должна на себя перетягивать одеяло.
1: Я думаю, что это странно.
2: Ну, обычно в таких случаях, ну, парни тоже просят друга захватить, наверное.
0: Но совершенно случайно можно столкнуться с другом. О, здорово, ты тут, какими судьбами? И потом на следующий, ну, что, как тебе она?
2: А потому что в моменте, не знаю, идет компания, человек 20. Просто каждый прилип к этому большому масштабному свиданию.
0: И все это на первой прогулке.
2: Так, а вот Роман написал, у меня обратный случай. Девушка на первом свидании говорила, что у нас одинаковые вкусы, мы будто знакомы 100 лет. И сначала, пишет Рома, было приятно. А потом я понял, что она буквально повторяет за мной каждую фразу. Я сказал, что не люблю море, она такая, я тоже. Через 10 минут выяснилось, что она обожает море. Может быть, просто нервничала, но ощущение было странное.
1: Мне кажется, да, просто нервничала. Ну, влюбилась в вас.
0: А это разве не НЛПшная? Калишь его позы, интонации, и то, что он говорит, ты все время подтверждаешь, и тогда это вызывает симпатию.
1: Ну, может, она неосознанно это делала.
2: Дозированно надо это делать.
0: Надо дозированно это делать.
1: Да.
2: Да, на всякий случай. У нас шоураж поучительный сегодня.
0: У нас поучительный сегодня, Артур.
2: Прекрати! Меня это тоже начало напрягать. Свои ред флаги в нашем опросе, ну, такие самые популярные, можно выбирать несколько, посмотрим, какой получится у нас топ-3. Варианты такие. Опоздание. Дальше. Разговоры про бывших. Разговоры только о себе. Нездоровая фиксация на деньгах. Или деньгах. Когда вы только про бабки. Грубость к персоналу. Телефон в руках. Вот как была история нашего слушателя. Или когда кто-то начинает говорить, давай сразу ко мне или к тебе. По-моему, кстати, еще про это никто не написал.
0: Пока нет, но, может быть, еще напишу. Да, друзья, подведем в конце этого часа. И что-то из перечисленного Артуром. Расскажите чуть подробнее, в какой ситуации вы оказались. А может быть, то, чего нет в нашем списке, тем интереснее будет вас послушать. Звоните нам 745-6565.

0: Ред флаги на свиданиях. Наша тема. Рассказывайте, друзья, про себя. Можете звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или закидывать голосовые. А я
1: Саша.
2: Парни задаются вопросом, как из обычного паренька из Стерлитамака или из Орехово-Борисова перейти из статуса лузера в статус бога спорта.
0: Ой, спасибо за лузера. Ага. Ну, давай, да.
2: Нет, вы уже в статусе богов.
0: Богов. Так, хорошо. И как... Как же остальным перейти?
2: Вот, как же остальным? Есть важный момент, что и у парней, и у девушек есть мнение по этому... У нас
3: пикап-курс начался, да, сейчас?
2: По этому поводу.
3: Да.
2: Брутальность. В недавнем времени они погнали за новым трендом, называется он феромон максинг. Они не ходят в душ и отказываются от дезодоранта перед свиданием, чтобы привлечь девушку. В основе тренда лежит теория усиления феромонов, что якобы чем естественнее запах мужчины, тем он сексуальнее.
0: Они сами девушек, что они думают?
2: Девушек как будто бы пока что нет, поэтому хочется предостеречь.
3: У них. И не предвидится.
2: Да. Ага. Поэтому хочется сказать парням, что не стоит, возможно, какая-то,
3: девчонки, не
2: какой-то
3: ведитесь.
2: Девушке понравится, вы... но на первом не стоит пробовать,
0: вонять
2: экспериментировать.
0: Не надо, да.
2: Да.
3: На всякий случай скажу, что запах в раздевалке мужской, в школе там, где-нибудь спортивный, это так себе...
2: Такой себе,
0: ну,
2: да.
0: Ну, как знать.
2: Это прям вонючий red flag.
3: А, ты думаешь, что
2: это
3: как будто была в хоккейной раздевалке?
2: Ну, я была в школьной.

0: Парни ученые, да.
1: Опрос среди девушек показал, что крут не тот парень, от которого исходит естественный запах, а тот, которого в школе обзывали ботаником.
0: Новый. Нерды. Нормально.
1: Да, вот как, Артур?
2: Нерд.
1: Парней, это в общем...
0: Смерть. Да, ладно, это другое.
1: На Руси. Таких парней 95% девушек по опросу сказали, что хотят встречаться с парнем, который умнее их. И вот давайте с вами немного порепетируем. Так. Представим, что мы на свидании. Я как девушка осведомленная говорю вам.
0: Так.
1: Сегодня ведь вторжение животных.
0: Так.
1: А вы знаете что-нибудь интересное?
2: Сейчас я тебе расскажу, Саша. Как и коров пасти.
1: Нет, нужен какой-то уникальный интересный факт, чтобы ты прям...
0: Про животных? Про сельскохозяйственных. Так, про лошадей, да?
2: Ну, например, коровы любят соль. Ага. Такие большие кубы прям соли.
0: А соду они не любят?
2: Соду не любят.
0: Странно,
2: соль любят.
0: Хотя
2: недалеко соль Илецк, а тут тоже можно прямая поставка практически
1: сделать. Вот, Антон, я уже влюбилась в Артура. Он знает за корову.
0: Да, я сейчас судорожно пытаюсь хоть что-то, и кроме искусственной инсеминации мне ни... свидания.
1: Ну, я, кстати, уже заинтересовалась.
0: Значит, там знаешь, как все происходит?
2: Это когда рух.
1: Ну, в общем, так что, парни, знаете, что девочки любят парней умных, поэтому можете что-нибудь поресерчить перед свиданием. Ну, или в целом, просто показывать.
2: Но шанс, что разговор на первое свидание зайдет у сельских животных, он крайне минимален вообще, да. Гораздо больше шансов, если вы со своим естественным запахом придете.
0: Или запахом сельскохозяйственных животных, чтобы такое комбо.
1: Можно подвязочку.
2: Тогда прям вообще вкуснятина.
0: Да, друзья, расскажите, что для вас является ред-флагами на свиданиях, что вам не нравится, что полностью обламывает. Звоните 745-6565.

0: Ред флаги на свиданиях. Обсуждаем сообщения от наших слушателей. Вот такое сообщение. Главный ред флаг, по словам моей девушки, это имя Никита. Написал слушатель Виктор.
1: А еще видел, что и Дмитрий, кстати, попал в этот антирейтинг.
2: Вы знали, что есть такие понятия Настикс и Никитикс? То есть вот как раз Никитик от слова Никита, да. А Настикс от слова Настя.
1: Как необычно. Мог подумать. Но это из-за отчества, то, что они сразу думают, что вот у нас появится дети, нужно будет Никитишна сразу, и... взрослой женщиной.
2: Нет, так говорят про
1: Никитишна.
2: Это которые такие парни, они такие just for fun.
0: Никиты?
2: Да, Никиты.
0: Серьезно? А кто вот такие вот нормальные, надежные? Нет такого?
2: Как будто бы нет.
0: А Настя, подожди,
2: Геннадий какой-нибудь.
0: Нет, Геннадий. Ему сразу видно, ему 63, как минимум.
1: У него есть Чебурашка рядом.
0: С собой. Подожди, а Настикс это что?
2: А Настикс так называют девочек. Ну, это вообще подростки, которые хотят казаться, что им лет уже 25, но им там лет 18.
1: Все подростки так хотят делать.
2: Да, и они тоже такие... Ну, типа ля-ля-ля, ветер.
0: А, ну тоже.
2: Девчонки.
0: В поле ветер, в попе дым, как говорили.
1: Типичный Настикс. Так в Википедии написано.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Дозвонился Александр. Как, кстати, имя Александр?
0: Александрикс.
2: Очень весомый.
1: Александр. Весомый звонок от вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите, какие ред-флаги, да?
3: Да-да, у меня ред-флаг такой. Значит, когда я был помоложе и был в стадии выбора девушек, так сказать, имея старшую сестру, которая старше меня примерно на 9 лет, она мне говорила всегда обращать на девушек на три вещи. Это чистота ушей девушки.
1: Неожиданно. Ухоженность. Внутри, в смысле, раковина ушная? Там серы не было?
3: Да, именно ушная раковина. То есть, ну, это то место, где можно, так сказать, невзначай посмотреть, увидеть, все ли там в порядке.
0: По ушной раковине мы оцениваем в целом чистоту. Так.
1: Это надо, чтобы прическа была еще соответствующая.
0: Не, у тебя ватная палочка, ты неожиданно раз.
1: И такое зеркало, как у Лоры. Девушка, извините. Все нормально.
0: Так, Александр.
3: Да-да-да. Значит, второй ред флаг, на что нужно обращать внимание у девушки, это на состояние маникюра.
0: Маникюр
3: на руках.
0: Есть, так. Ага.
3: И третье, это чистота обратной стороны бретельки бюстгальтера, прошу прощения.
0: Ой, сейчас, погодите. То есть это нужно ее как-то вывернуть, или это уже на
1: следующий? Ну, пока ты смотришь, ух,
3: ну, это на дальней, дальшей стадии общения, скажем так.
2: Ну, все такое детальное, кроме маникюра, как будто вы ничего не посмотрите так.
0: Ага.
2: Да, ну, при ухо первой встрече.
0: Каким должно быть, насколько грязным должно быть ухо, чтобы это было, да, заметно. Что-то оттуда, что-то. У тебя что-то выпало. А, это, наверное, из уха.
1: Это ты в наушниках?
0: А, нет, не наушники. Вкладыши какие интересные. Александр, слушайте, но это интересно, потому что это такой совет сестры, но как будто бы это все про, ну, аккуратность. Это, по ее мнению, это самое важное, да? Это распространяется на всю остальную жизнь девушки.
3: Ну, нет, это, наверное, все-таки при... Да, распространяется это естественно, и дальше должно все это сопутствовать. Это, так скажем, на первом свидании, на то, что можно вот в первый момент встретиться,
1: вы,
3: обратить и какие-то
1: человек,
3: выводы сделать.
1: А у вас прям получалось это выяснить на первом свидании?
3: Да, в большинстве случаев, да, получалось.
1: В большинстве случаев, да. Ничего себе, даже по третьему пункту.
0: Ну, подожди, ну, если на первом свидании...
3: Ну,
0: дошло...
3: по третьему не стопроцентное получение результата, но...
0: Половина на половину.
3: Как я говорил.
0: Мне кажется, если дошло до обратной стороны бретельки бюстгальтера на первом свидании,
2: а
0: последнее,
2: грязная?
0: Что ты будешь проверять, это частота.
3: Окей, да,
0: Александр.
3: Согласен.
0: Спасибо большое.
1: А, я домой. Что случилось?
0: Не, представляешь, ты уже домой звонишь, так, прости, я забыл. С фоткой можешь? А что тебе с

0: фоткаете.
1: Ну, это говоришь, обратную сторону бретельки, пожалуйста. Александру спасибо большое за звонок. Друзья, вот расскажите, на что вы обращаете внимание на свидании, что является ред-флагом. У Александра, пожалуйста, список. Частота ушей, маникюр, обратная сторона бретельки бюстгальтера. А для вас что? Звоните 745-6565.

0: Ред флаги на свиданиях. Такое сообщение от слушательницы. Ред флаг. Курение и высказывание некультурных слов. Особенно в первые дни встречи.
1: Ну, в первый день как будто да.
0: Да, а если он эмоционально рассказывает тебе про что-то, ты представляешь? И я невероятно удивился.
1: Ага. Ну, как будто если
2: тему... Нервничал и закурил.
0: Друзья, расскажите про ред-флаги, на которые обращаете внимание вы на свиданиях. Звоните по телефону, пишите в текстовое сообщение.
3: На Европе Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей. Елена пишет: «Привет, ребят, как-то сходила на свидание с парнем с сайта знакомств. И целый список ред-флагов парень выдал. Решили сходить на бесплатный концерт любителей Битлз. Он опоздал на полчаса, ну ладно, мы все работаем, бывает. В итоге я зашла внутрь, с удовольствием слушала музыку, потом выяснилось, что он перед встречкой пива, так как в таких заведениях дорого. Столики платные, он говорит, давай так постоим. А вообще, говорит, слушай, скучновато, пойдем прогуляемся. Ну окей, хотя мне концерт понравился.
1: Хотя это же бесплатный вроде как.
0: Но...
1: Что его смутило? А, платный.
0: Просто
1: столик.
0: Что-то прогуляемся.
2: Что там еда
0: да.
2: платная.
0: Не дай бог, сейчас она проголодается, запах из кухни еще. А, дальше выясняю, что он на самокате гулять.
2: Ну, не моноколесо хоть.
0: И мы шли с его конем. Он сказал, что ему так удобнее до технологии дойти.
1: Это личный был самокат?
0: Да. И он стрелял сигареты у прохожих, хотя говорил, что не курит. Плевался по сторонам, как верблюд. И в конце выдал, что... Ну, короче, если расходы везде пополам, то я его устраиваю. Уж не знаю, проверка такая, что ли, была?
1: Ну, как-то даже...
2: Ну, вы, конечно, нашли экземплярчик такой. Это сколько вы вот так вот свайпали, чтобы в нужный момент понять, что вот этот, это мой вообще.
0: Сколько процентов совпадения у ваших душ?
2: Или насколько парни прикидываются хорошими в этих приложениях?
0: Ну, конечно, нет, конечно, все там свою лучшую версию выписывают, и это
2: нет,
0: тоже...
2: Нет, ну, я имею в виду, что предварительно ведь было какое-то общение, да, то есть выписали.
0: Только.
2: Да. Есть ли какие-то вот звоночки в ред-флаге именно в переписке, когда ты точно понимаешь, что даже идти-то не надо туда?
1: Ну, зато вот он сразу раскрылся.
0: Да.
1: Ну, через 5
0: но
1: лет.
0: Но опять же, вот он все-таки он эмпатичный. То есть он на самокате, но он шел и вез самокат. Он не ехал
1: не
0: рядом
1: уехали.
0: С ним.
2: И безопасный, да, он не предложил вместе на одном
0: вдвоем.
2: Самокате. Да.
1: Так-то
2: да.
1: Неплохой парень.
0: Не, он мог не предложить, потому что как бы там штрафы могут быть за езду вдвоем.
2: Нет, а это еще... арендованный самокат. Он же свой.
0: А на своем,
2: на своем...
0: можно, серьезно?
2: Ну, что? Конечно.
0: Ну, не знаю, может быть, да. Телефон
2: история у Виктории.
0: Насколько ярко.
2: Да, Виктория, добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Сразу говорю, что у меня история про зрелое население 30+.
0: Зрелое.
3: Ну, чтобы...

0: Уже хочется надеяться.
1: Так.
0: И вот для меня red flag-то ровно, ну, как бы в том, что мужчина начинает открыто, ну, как-то там восхищаться моими достижениями, фразами из серии «На тебя хочется равняться», «Ну, там, ты крутая», «Ты лучше жизнь устроила, чем я». Потому что я не хочу быть для него мотиватором, мне очень хочется, чтобы я могла на мужчину равняться, а не он на меня.
1: Ну, подождите, а если бы вот последняя фраза не прозвучала, что «Ну, ты лучше жизнь устроила», чем я. То есть он как бы такой лузер. А если просто вот он, вы рассказываете, а он восхищается. Ну разве это неприятно, что ваши достижения действительно вдохновляют и впечатляют, нет?
0: Ну вот вдохновляют и впечатляют, приятно, конечно. Но это всегда чувствуется, когда это, ну, про то, что ты реально многого достигла, это здорово, к этому много уважения. Или когда, ну, ты круче.
2: Типа зависть такая, да? Слушайте, но здесь нам говорил вот подобные слова, что он открыто и искренне радовался и восхищался этими вашими достижениями, а не начинал стесняться и говорить о том, что «А у меня вообще круче, понятно, а у меня еще батя много зарабатывает».
3: Мне кажется, он хотел, чтобы его пожалели или сказали, что
1: А может быть, он, Виктория, в конце этого свидания, он не сказал: «Слушай, Вик, такси вызови, пожалуйста, для меня».
2: Премиум.
0: Ты можешь себе я бы даже не досидела, наверное, на свидании.
1: Да, в общем, вам важно, чтобы и вы, как минимум и вы, а может быть только вы, восхищались бы человеком, его достижениями.
2: Не, ну Вика, а чего вы тоже так много всего достигли на свидании? Кто я там? Дайте шанс, парня.
0: Уже возраст, знаете, солидный. 35 в самокате плеваться по сторонам.
1: Это да. Да, Вик, спасибо. Спасибо большое. Спасибо за звонок.
0: Спасибо.
1: Да, так, вот, пожалуйста. Вот с одной стороны, надо поддерживать и восхищаться, а с другой стороны, не пере.
2: Саш, да. На следующем свидании молчи про русский медвежонок, прошу тебя.
3: Это была моя
2: Не говори, капочек, да. Мало ли.
3: Ну ладно, про кенгуру скажу.
1: Расскажите про себя, про ваши ред флаги на свиданиях, что вам не нравится категорически на свидании. Может быть, кстати, кому-то это нравится. Вот кому-то наверняка нравится, когда ими восхищаются, им даже завидуют. Виктория это категорически не подходит. С уважением относимся к этому. Расскажите про себя, что в вашем случае вам не нравится и является ред флагом. Звоните 745-6565.

0: Сообщение от нашего слушателя Игоря. На первом свидании я рассказал, что люблю компьютерные игры и иногда собираю модели. Она несколько раз назвала это детским садом и сказала, что взрослому человеку вообще не стоит заниматься такими вещами. Возможно, для кого-то это мелочь, но мне стало понятно, что человек не просто не разделяет мои интересы, он их не уважает.
1: Ну, возможно, вы слишком много посвятили минутного времени.
0: Может быть, эфирного. Вы сказали, я иногда собираю модели. Кстати, смотри, я две с собой захватил. Вот смотри, вот это вот моя любимая. И, ребят,

0: спросите.
1: Ваня Абрамов, это вы?
2: Друзья, расскажите о себе и о своих ред-флагах на свиданиях, что вас очень сильно нервирует, раздражает, выбешивает. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Сообщение от наших слушателей. Вот такое вот немножко запутанное сообщение про ред флаги на свиданиях. А как бы это странно ни звучало, но ред флаг для меня — рассказы про подружек и про их хихи-ха-ха. Я тебя пришел прощупать, чтобы понять, сможем ли мы найти поле для адаптации друг для друга. А ты про подружек?
1: Это важная, кстати, история. Понять, что за подружки стоят за ней.
0: Да. Ну и незнание трилогии «Назад в будущее». Это не ред флаг, это семафор красного цвета. Если девушка не смотрела «Назад в будущее», Саша, ты смотрел «Назад в будущее»?
2: Смотрела.
0: Ну, слава богу. Артур, ты?
1: Я смотрел, но, подождите, будет квиз по фильму, что ли, или что?
2: Да, если прям будут сильно гонять.
1: Да.
0: Все напряглись.
1: По материалу. Конечно,
0: напряглись. Что вы напряглись? Просто вас спросят, смотрели?
1: Все, Марти Макфлай.
0: Дока как звали?
1: Саша. Док. Как же ты про Марти Макфлай сказал? Ко мне вопросов уже нету сразу. Делориан автомобиль.
2: Альманах там был.
0: Альманах, так, молодцы, 2-2. Мне нравится это, я хочу рубрику свою.
2: А пес там был, вот его Кость сейчас и говорит.
0: Майло, точно, только это было в маске.
2: Пес был.
0: Ах ты пес. Это, подожди, это Иван Грозный кричал.
1: Вот вы зашли, запахло псом.
0: Это из Лермонтова, по-моему, что-то. Так, пока Саша вспоминает, поговорим по телефону.
2: Слава богу.
1: Звонилась Белла. Белла. Алло, Белла.
3: Здравствуйте.
0: Чао, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Белла.
3: Хорошего вам вечера.
1: И вам.
3: Значит, история. Давайте. У меня несколько ред-флагов. Один из... Я начну со второго, потому что про первый у меня есть прям история.
0: Так.
3: Второй заключается вот в чем. Это рассказы про бывших. Вот если парень на первом свидании так хорошенько проходится по бывшим, это очень сильный ред флаг. Я, к сожалению, попалась и стала в итоге той самой бывшей, которой слагались

0: те же самые истории.
1: Потом. Говорить о бывших надо плохо либо хорошо? Или в любом случае это red flag?
2: Вообще никак, видимо, да?
0: А о бывших или хорошо...
2: Ага, да. Так, хорошо. А что за история с первым ред флагом?
0: Возвращаемся к первому. Первое, я очень чувствительна на запахи. То есть, если от мужчины плохо пахнет, это пот, особенно запах изо рта, это все, это сразу нет, отворачивает. Если бы он прекрасный не был, ну все.
1: Ну вот это важно, сразу да. Это феромоны, Саша говорил, там как раз таки-то нет.
3: Ну парни так считают.
2: Это парни считают.
0: Да, и вот, значит, история. А переписывались мы с одним парнем, даже один раз виделись, классный, вроде так все хорошо шло по переписке, здорово, там один раз ходили кофе пили, вот, а тут я говорю, давай съездим вместе за город, там родители оставили дом, надо проверить. Ага. Это был, конечно же, предлог, чтобы с ним покататься, пить и как бы пообщаться больше в дороге.
1: Так.
0: Вот, и что значит? Говорит, слушай, все здорово, но у меня сегодня тренировка, сможешь меня забрать из зала?
1: Ой.
0: Я там искупаюсь, короче, и выхожу. Окей. Очень красивый парень, следит за собой, у него фигура классная, то есть все супер. И, значит, он садится ко мне в машину и говорит, слушай, все здорово, а сразу на минуточку скажу, что это была зима, очень холодно. Это будет важно чуть-чуть дальше в рассказе.
1: Так.
0: А он говорит, слушай, только я очень голодный, давай заедем в магазин, мне очень надо закрыть там какое-то белковое окно.
2: Есть такие белковые окна.
0: Окей.
2: Углеводные тоже.
0: А на этом моменте как бы, ну, как будто ничего страшного, но, значит, останавливаю я возле магазина, он заходит, что-то там покупает, естественно, садится в машину с пакетиком, дает мне шоколадку, говорит, это тебе, я такая, ну, спасибо.
1: Мило.
0: Да, достает бананы, я думаю, ну, слава богу, бананы, нормально.
1: Ага.
0: А дальше было то, чего я не могла предвидеть никак. Помним, да,
1: что... Не говорите про способ поедания бананов.
2: Нет, подождите, кошачий корм, что там еще?
0: Хуже. Он достает, знаете, есть такие шайбы с селедкой.
2: Шайбы с селедкой, в смысле консервы?
1: Ага.
0: Да, такая пластиковая баночка круглая с селедкой. И он достает эту баночку, открывает и начинает есть селедку.
2: С бананом.
0: А я с бананом. Да,
1: это так было белково, конечно.
0: Просто невероятно, вот это с лучком, селедка в моей машине. Я не могу открыть окна,
1: потому что... Это еще ваша машина. Так, она в масле была или... Хотя это не важно.
2: Машина, так. Фу-фу-фу.
0: В общем, история вот такая, что я еду эту селедку, я понимаю, что я даже не хочу с ним общаться, а мы на середине пути уже. Ехать еще полчаса, потом час возвращаться домой. Вот. В итоге, конечно, сразу отвратила от этого парня. Это было просто отвратительно.
2: Ну, подождите. Может быть, это просто действительно питательная какая-то еда. И вот еще, опять же, а чем он запивал? Там, смотрите, селедка, банан. Ну, наверняка
1: кефир.
2: Просекко.
0: Вот, кстати, я не хотела это озвучивать. Меня тогда тоже раскрыло, на что он рассчитывал.
1: Нет, знаешь, яичные желтки.
0: Или белки. Он взял кефир.
2: Кефир, ты угадал, Артур, да. А однопроцентный или 3,2?
3: У него крепкий ЖКТ.
0: Вот здесь я не знаю, это было лет 5 назад, наверное, или больше, наверное. Но, в общем, ситуация очень неприятная. Запах был такой неприятный. И я селедку с того момента на дух не переношу.
2: Надо думать, Белла.
1: Ну а что, вам надо было шоколадку свою есть, пока вам дали. Вот, скажите, все ваше обоняние должно было быть занято фундуком там и шоколадом молочным.
2: Он ведь мог вам и шпроты купить, а не шоколадку.
0: В общем, отвезла его домой, и больше с того момента не общались. Я просто не выходила на связь, потому что это отвратительно. А еще один случай у меня был с другим парнем, который прямо перед выходом наелся то ли беляшей, то ли котлет. И всю дорогу, пока его подвозила на работу, у него была вот эта отрыжка.
1: Все знают, что это за отрыжка. Как она звучит, если мы говорим про аромат.
2: Она даже беззвучная, да-да-да.
1: В плане, ты понимаешь, типа, аромат же слышно.
2: Да-да-да,
1: вот это тот самый случай.
2: Да, был. И это тоже было в вашей машине?
0: Да, я очень люблю ездить на машине и возить мальчиков.
2: Ароматных мальчиков. Да, было. Спасибо за яркие гастрономические истории. Мне кажется, все представили себе это, да. И примерили на себя, и если кто-то рядом сидит, поел таких котлеток. Да, друзья, расскажите свою историю про ред флаги на свиданиях, можете в комментариях под сегодняшней темой в нашем сообществе в ВК.

0: сообщение про ред-флаги. Для меня ред-флаг, когда на свидании парень все время оглядывается по сторонам и не смотрит на меня, пишет наша слушательница.
1: Ну, может, он как бы хочет вас обезопасить.
2: Может или думает, сейчас пройдет кто-нибудь.
0: Нет, сам ред-флаг...
2: Как... Моя жена.
0: А, в этом смысле. Я подумал, ред-флаг, когда так... Капец, легавый. И все. И нету больше парня. Тоже не очень хорошо. Друзья, есть у нас голосование, где вы можете выбрать самые явные ред-флаги для вас. Оставьте свой голос, мы через несколько минут будем подводить итоги.
3: На Европе Плюс. Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
12: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
13: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sarah Avey, Meet Me in the Dark, прямо сейчас здесь на Европе Плюс, а мы подводим итоги нашего опроса, спрашивали, какие red flag есть у наших слушателей, точнее, какие red flag есть у наших слушателей.
1: Это... Прекрасно. Ну, ты между какие red flag есть у наших слушателей, да, скорее всего? Или какие red flag у наших слушателей?
0: Возможно, Антон, возможно. Короче, было много разных пунктов, и вы выделяли свои понравившиеся. Вот так вот. Ну, меньше всего red flag считает опоздание. Всего 29% голосов отдано за этот пункт. Так что, видимо, можно смириться с опозданиями. С чем нельзя? Топ-3 выглядит так. Во-первых, это разговор только о себе. Мучают даже больше, чем разговор о бывших, согласно опросу. Во-вторых, это нездоровая фиксация на деньгах. Слишком много про деньги. Тарелочница, вот это все. Ну и самый-самый red flag — это грубость к персоналу. Вот тут причем такой значительный отрыв от предыдущих двух пунктов.
1: Да, друзья, но спасибо вам. Теперь, может быть, вы и не знали, что у вас какие-то red flag присутствуют, а вот послушали наш эфир и что-то для себя тоже эдакое знакомое услышали. Всем прощаемся с вами до понедельника. Всем хорошего настроения, хороших выходных. Пока.
0: Счастливо, пока.
2: Пока. Реклама.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 9.

Концертное выступление было у этого парня на живом завтраке с бригадой У. Лирик прямо сейчас на Европе Плюс и аутентичная в 21.19 в Москве. Приветствую всех, кто пока еще не спит и вместе со мной проводит эту пятницу. Это Фомин. Здрасте. Надеюсь, что настроение прекрасное. Надеюсь, что выходные будут жаркими. Ну, по крайней мере, если уж не по градусам, то по музыкальному наполнению это точно. Завтра обязательно слушаем Еврохит ТОП-40. Повтор с 16 до 18 по Москве. А в ближайшее время слушаем трек, который мы тоже слышали на живом завтраке с бригадой У. By India. Спектакль, но прежде Хюжель и его «Una noche con Хюжель». Скоро. Скоро.

0: after this. Let's go.
1: Ну хороша, правда ведь? Майли Сайрус на Европе Плюс прямо сейчас, 21:35 в Москве. Привет всем. Здравствуй, страна. Всем тем, кто сейчас, наверное, может быть, ложится уже спать. Вам желаю приятных снов и, естественно, напоминаю о том, что если завтра с утра пораньше вставать, есть крутой уикенд, там много всего интересного в музыкальном плане, в плане подарков. Ну и вообще, компания с утра в выходной день – это прекрасно. Кстати, дальше в нашей компании еще один участник живого завтрака с бригады У – это Богдан Медведи, его «Count on Me». Стилевый трек, который точно надо послушать. Ну и немножко совершенно другой музыки по стилю, по направлению, по настроению. Это «Дати» и «Take Me There» уже через пару минут здесь на Европе+. Оставайся с нами.

0: свою музыку и в себя, я думаю, многих наших слушателей. Богдан Медведи, его, кстати, часто, как в последнее время. Ну а до финала этого часа появятся Рио и Shine On Me, ну, а также Dave и Tems, Rain Dance.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется он.
2: Еврохит ТОП 40.
3: Алекс Мануйлов.
4: Самый честный. Это зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
3: В пятницу с 14. Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК. 6 на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
10: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
12: В «Магните» скидки на все 100.

0: со 2 по 4 октября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
1: Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: финал очередного часа здесь, на Европе Плюс. Ну и, естественно, дальше будет еще больше хитов и еще больше музыки. Что слушать? Ну, например, Нептуника и What If. Прежде Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. Ну и Шакира с Burna Boy, Die Die в новом чате. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в Москве уже 10.

Правда ведь, в пятницу вечером, когда уже выходные вот-вот настанут, буквально часа полтора, наверное, осталось до официальных выходных. Ну, отдыхать можно и сейчас под лучшую мировую поп-музыку здесь, на радиостанции номер один в России. Это Kima Sounds и Ride Slow для всех, кто вместе со мной коротает этот вечер. Это Фомин, здрасте. Дальше музыка будет, обещаю. У меня есть продолжение, причем оно настолько прекрасно, что отказываться от него просто невозможно. Воллинер, Ларин и Let Me Forget You. Но прежде Bruno Mars и музыка другая, I Just Might. Ну и Florida, Ride Round. Давно мы не слышали этот трек, и вот, собственно, этот час настал.

Warner и Ларин. Let me forget you на Европе Плюс прямо сейчас. Итак, в столице уже 22:34. Это значит, что до выходных вот прям рукой подать. Ну и если тебе завтра выходной день вставать с утра пораньше, то ты можешь воспользоваться лайфхаком. Есть у нас такое. Это крутой уикенд, музыка, игры, подарки, все, что нужно с утра пораньше. Компания тоже будет. Ну а в ближайшее время обязательно будет «Медуза» и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент, в том числе «Don't Wanna Go Home».

0: первой строчке нашего Еврохит ТОП 40. Это Time Impala и Jenny Dracula. И все это здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
8: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Не прекрасно. Вечером в пятницу, правда ведь? Дивак и его Slow Down прямо сейчас на радиостанции номер один в России, 23:19 в Москве. Привет всем, кто не спит. Но таких, я думаю, много, особенно в пятницу, и особенно тех, кто хочет погулять, повеселиться. Сегодня ночью такая возможность есть, не надо упускать, правда ведь? Потому что дальше суббота, суббота-воскресенье, можно еще тоже повеселиться, а вот дальше начнется новая неделя. Но не будем забегать так далеко, это не нужно, это не стоит этого делать, потому что впереди выходные, и давайте отдыхать вот прямо сейчас под лучшую мировую поп-музыку. Карлита, Софи Такер и мной любимый трек «Манхэттен», но прежде Brax XTN, «Pay to Exist», скоро.

Грим Манхэттен. Нравится мне эта история. Я надеюсь, что зимой она будет также согревать нас всех. Ну и, конечно же, будут согревать другие треки. Например, впереди Fly Facility и All Lies. Послушаем Trouble. Sun Me, суперхитом Cynical. Ну и суперхит летнего пошива, что называется, Mizmo, Hello. Все лето он радовал, ну и порадует сейчас 2 октября.

0: хотела.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. И мне есть что предложить тем тоже. Всем тем, кто не спит в данное мгновение. На подходе Дивак и его Slow Down. Раньше Тедди Свимс и Мистер Ноу Толл. Ну а распечатаем субботу вместе с The Second Voice. Let me be. Гипнотическая история будет в новом часе. Оставайся с нами.
3: В выходные можно спать до обеда.
4: Можно, но зачем?
3: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
4: Ну давай, чем удивишь?
3: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
4: Короче, главное не проспать.
3: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
5: Крутой уикенд.
1: Реклама.
6: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
7: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: приложении 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: 7 привет! В Москве 12 часов ровно.

На Европе Плюс классный кочевый трек Slow Down от проекта Divac. Ни в коем случае не сбавляем обороты, ведь долгожданный уикенд только начался, а значит, продолжаем слушать топовые хиты, отдыхать, двигаться и вообще доставлять себе любимым максимальное удовольствие. Вот так непринужденно шагнули с тобой из пятницы в субботу. Желаю классного отдыха. До самого утра я, Саша Гринченко, вместе с тобой и буду ставить большое количество любимой музыки в продолжении. Большая команда артистов появится. Two Colors, Крис де Саранди и Сафри Дуо с темой Heard About Warren. Дождись.

Вот так вот, танцевально, свежо, бодро на Европе Плюс. Джонас Блу, он же Гай Джеймс Робин, который стал известен в 2016 году. 7 раз возглавлял чарт Billboard Dance. Вот такой, мягко говоря, непростой музыкант прямо сейчас порадовал наши с тобой уши. В Москве 12:35. Салют всем, кто с нами. Продолжим проводить выходные в компании красивой, мелодичной темы Take Me There. Еще больше также будет впереди. Но дайте совсем скоро, так что дождись.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, еще больше классных хитов в ближайшие полчаса. Услышим тему, под которую почему-то хочется путешествовать. Это Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. До этого беззаботная легкая история Animal группы Cat's Eye. А также летний жаркий хит от Шакиры Burna Boy Die Die. Все это уже скоро. Тебе отличного отдыха. Заряжаемся.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Да, я тут.
3: Ты завтракаешь по утрам?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
2: Послушать.
3: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
2: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
3: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили сырники!
3: Да, это сложная битва.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: radio1.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

Ну, очень круто. С одной стороны, свежо, с другой стороны, есть и присутствуют какие-то нотки ностальгии на радиостанции номер один в России. Еще одна глобальная группа под названием December 10 с новинкой Us Against the World. И кто-то сейчас подумал, что-то мне это сильно напоминает. И да, да, ребята взяли знаменитую мелодию с припева песни I Just Die in Your Arms 1986 года. Но при всем при этом не забыли указать автора оригинала. Так что, если захочешь написать хит, бери пример. Ну а пока будем двигаться дальше. Впереди Алекс Уоррен, его сингл Forever Dream. Всем отличного настроения.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На Европе Плюс свежая работа Set Girls от Биби Рекс и диджея Дэвида Гетты, которая в нашем чарте Еврохит ТОП-40 находится уже целых 5 недель и до сих пор отлично себя там чувствует. По итогам прошлой недели уверенная 12-я строчка. Не забывай поддерживать любимые хиты на сайте europaplus.ru. Ну а по пятницам Алекс Мануилов, как всегда, подводит музыкальные итоги недели, так что успевай. Ну а далее будем слушать проект Клан Карусел с темой Right, но сперва...

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 2 часа ночи.

Ну, круто поет парень на Европе Плюс Богдан Медведь, который еще недавно пел впервые на сцене в Москве, а сейчас вновь зарядил нас своим голосом и звучанием. Тема «Count on me» была только что. Тем временем танцевальная ночь у большинства продолжается, так что всем привет, классного отдыха. В Москве 2 часа 20 минут. Далее в музыкальных планах много чего вкусного и интересного. Послушаем проект «Kima Sound» с темой «Rise Slow». Также появится «By India», его спектакль, но сперва классная работа от Earbox Graceland. Дождись.

Ну, очень крутое звучание у этого трека. Это Kima Sound на Европе Плюс, Rise Slow. А я напомню, что еще больше классных хитов и любимой музыки может быть прямо в твоем телефоне. Для этого просто качай себе наше приложение. Называется оно Radio Hub. И, кстати, помимо музыки, там есть и прямая трансляция из студии, и подкасты, которые ты можешь послушать в формате офлайн. Короче, сплошная красота. Красиво будет и далее, ведь уже через 3 минуты услышим проект Мизма с хитом Hello, так что дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжаем уикенд в компании самых модных хитов. Скоро появится электронный проект Divac с темой Slow Down. До этого вернемся в лето вместе с Шакирой и Burna Boy. Die, die. Чуть раньше мелодичная Мона

0: продолжаем приятно проводить время. Отдохни сегодня и за меня тоже.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня мы говорим про ваши странные ники, которые вы когда-то себе придумали.
3: А потом разгребали это все.
2: Или не разгребали.
4: Привет, Европа Плюс. Когда-то давно, в глубоком детстве, я зарегистрировала почту, и сегодня все взрослые дела решает Пони 94.
2: Это мило вообще, очень мило.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Привет!

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 3 часа ночи.